0: Рекорд. Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17.00. Категория 16+.
3: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
4: Застройщик ООО «Сазай Кутиковарива». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
5: Телеканал СТС представляет, когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
7: Для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 28 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 2. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Мурр. Это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым, проверил все лично. Подоконники широкие. Окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Ну, проверку когтями выдержали. Вердикт. Прогресс. Кварталы. Перемены одобрены. Квартиры для людей. Одобрены котами. Дом сдан. Выбирайте на сайте jkperemeny.rf. Застройщик ОСЗ Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
3: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
4: Ты в своем уме?
2: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
5: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
2: Скам. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
6: Это надо видеть. 6+.
7: Теперь в Крас-шине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбоутро. Твое максимальное ускорение.

0: утро на рекорде.
1: Ну что, ребята, день тяжело начинается. Это понедельник, 8 утра и 5 минут. Ну давайте будем честными, немножечко развеем этот стереотип о том, что понедельник день тяжелый. Ну неправда ведь, тут же все зависит от восприятия, да, в каком настроении проснулся. Как, опять же, на выходных отдохнул. Надеюсь, у вас у всех это получилось сделать. Хотя бы там, ну, я вот лично дачный сезон закрыл. Хотя у меня и дачи-то нет, но умудрился, да-да-да-да. Поэтому меня можете поздравить. Но второй раз за лето, который я был на даче. Ну, получается, уже не за лето. Два раза. Ладно, ребят, сегодня, кстати, праздники имеются. Во-первых, сегодня поздравим жителей города Тулы. Ну, вот так вот, день тульского пряника. Да? Пробовали ли вы тульский пряник когда-нибудь? Вот вопрос. Международный день права знать. Поэтому, ну, не знаю, требуйте от всех, чтобы все вам все рассказали. День диких гусей. Вот, пожалуйста, это про моих друзей, видимо. День рождения ломбарда сегодня. Да. Что еще сегодня? Да и... А, вот, день рассматривания мелочей. Короче, вот такие праздники, ребята. Еще день свободы от голода. Ни в коем случае сегодня не голодайте. Покушайте плотненько. Вообще с утра, между прочим, это очень полезно. Вот самый главный прием пищи днем – это завтрак утренний. Поэтому всем приятного аппетита. Если кофеечек попиваете, мы погнали вперед. У нас 3 часа вместе будем с вами заряжаться. Классная музыка и призами, подарками, новостями. Постараюсь подобрее подобрать. Ну, а музыки подобрал вам классные 100%. Впереди с нами Алессандро, Робин Шульц, Two Colors, Tony Dark Eyes, Maroof и Бусин, но прежде Келвин Харрис и Джей-Зи. Джей-Зи, да. Satisfy. Ловите.
0: Турбо утро на рекорде.

0: Турбо утро. Ускоряйся правильно.
1: 8 утра, 17 минут на часах. Давайте посмотрим, как ситуация дорожная выглядит прямо сейчас в Красноярске. По сообщениям Яндекс.Карт, 5 баллов в нашем городе. Движение плотное. 8 баллов сейчас мы наблюдаем на КПЛО в направлении центра. Шахтеров в центр 8 баллов. 8 баллов на партизана Железняка тоже в центр. Высотная в центр 8 баллов. Авиаторов к Октябрьскому мосту 7 баллов. И 8 баллов сейчас на Коммунальном мосту в центр.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
3: Предложение не является публичной офертой.
4: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Драйв». Твой быстрый старт. Все категории уже доступны. А теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
7: 224 семерки.
8: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
9: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Шахтеров 66/5.
10: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
11: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: 8.25. Еще раз. 8.27 на часах. О, уже лучше. Мы с вами здесь уже по традиции встречаемся в трэш-пати на рекорде. Похулиганим чуть-чуть. Давайте. А сегодня композиция, которая, знаете, ну, имеет универсальный способ применения. Да, вот если вы расстались с молодым человеком, то как будто бы эта песня, ну вот, прям под стать ситуации. Я не буду ничего лишнего говорить. Давайте просто включим и послушаем. Композиция называется «Тебе туда».
2: Мы с тобой расстались. Ты спросил меня, куда тебе сходить с твоей новой классной тёлкой. Ну это ты зря, ведь я знаю куда, но не факт, что тебе понравится. Это

0: Вот такая добрая, позитивная композиция, настраивающая на лад рабочий, а некоторые высшие настроения, направления, точнее, указывающие.
1: Трэш-пати.

0: утро на рекорде.
1: 8 утра и 37 минут. Ребят, я тут подумал, что мы с вами очень давно бобра не навещали. Да, по-моему, пора это сделать. Бобер допер у нас впереди через буквально пару классных дэнс-треков. Кстати, победителя мы в полет отправим. Вот прям в прямом смысле летать в трубу. В аэротрубу, естественно. 205-100 ровно и 3. Номер телефона рекорда. Звонить нужно прямо сейчас.

0: Попер. Здесь рекорды. У нас, кстати, Артем на линии. Тем, привет тебе, доброе утро.
1: Привет, Рекорд, привет, Красноярск.
0: Ну, рассказывай, родной, как сам, как дела?
1: Да, как, в пробке стоим.
0: Пробки? Ну-ка, где стоишь, подскажи.
1: На Металлургов.
0: На Металлургов. Ребята, если есть у вас возможность объехать Металлургов, ну, получается, объезжать. Так, Артем, а вот поделись какой-нибудь радостью. Вот что последнее в жизни тебя как-то вот порадовало? Настроение тебе, может быть, приподняло? Может быть, на выходных это было что-то такое?
1: Радость? Да, вчера день рождения у тещи был.
0: Ой, слушай, погоди. Ну-ка, давай сейчас стереотипы будем рушить. Какие у тебя взаимоотношения с тещей?
1: Отличные.
0: Прекрасные, да? Замечательная женщина.
1: Да, замечательная женщина.
0: И дочь, наверное, у нее замечательная, да?
1: Что еще раз?
0: И дочь, наверное, у нее классная.
1: Да, конечно.
0: Вообще, вот это вот идеальная теща. Теща классная, дочка классная. Все вообще огонь. Слушай, ну рад за тебя, действительно рад. Тем, кое-что тебе тоже может радость принести. Конкретно полет в аэротрубе, в который мы тебя сейчас запустим. Но прежде давай сыграем бобра. Правила простые. Есть некий персонаж. Какие-то перипетии с ним происходят. В общем, три слова всего. Я тебе каждое объясняю по смыслу. А ты не собираешь весь наш сценарий воедино. Готов?
1: Готов.
0: Давай начнем с главного героя. Кто же у нас? А у нас, вот смотри, есть бумеры, есть миллениалы, есть альфы. А кого я пропустил?
1: Зумеров.
0: Зумеров. Молодцы. Молодцы мы с тобой, да. Зумеров угадали. Да, что он сделал, наш зумер? Конкретно там один. А зумер, ну, значит, такое вот, вот с кучей можно сделать это действие. Вот ты взял и кучу, что сделал? От страха, например.
1: От страха кучу.
0: Угу.
1: Пум-пум-пум.
0: Ну, это же простое все, логически. От страха кучу.
1: Навалил.
0: Молодец, навалил. Все. Но наш зумер не кучу навалил, он как бы все-таки, ну... Все нормально у него. Он навалил, знаешь чего? Одного из самых популярных слов, кстати, в этом году.
1: Кринжа?
0: Да ты же мой хороший. Давай целиком. Зумер. Навалил кринжа, да. Хорошо. Хорошо, Тём. Слушай, ну круто, я тебя поздравляю. Все, собирайся в полет, аэротруба тебя ждет. Классного дня. Тёщи, привет от Рекорда, договорились?
1: Спасибо, да-да-да.
0: Все, услышимся, погнали дальше, ребята. Я Муре, приди в селф-кейта. Прямо сейчас на Рекорде, ловите.

0: Ощущай третью космическую.
1: 8 утра, 49 минут. И вот честно, я сегодня, ну, мяг сказать, был удивлен, когда просыпаюсь с утра, смотрю на градусника, там плюс 3. Уа, все, приплыли. Ребята, тут что-то изменилось. Теперь на термометре плюс 4. Значительно. Потеплеет сегодня тоже, ого-го, как, до плюс 7, имеется в виду. Дождь, кстати, небольшой тоже пойдет по сообщениям Яндекс.Погоды. Ветер дует с северо-западного направления, слабый 4,5 метра в секунду. Осень во всей ее красе.
2: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом» 2009.
3: Сейчас, чтобы сохранить капитал, нужно вкладываться в готовую недвижимость. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Это дома с высокой стройготовностью. Объект уже возведен. Планировки можно посмотреть в шоуруме. А купить здесь квартиру надежно и престижно. Подземный паркинг, дизайнерский холл и коллекционные одно-, двух- и трехкомнатные с видами на Енисей. Звоните 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
4: УСУ «Уютный дом» 2009. Проект на декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Рекорд. Реклама.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок и месте проекта ее получения находится на сайте promo.bicon.ru. Количество призов ограничено.
1: Ты купил жене машину?
2: Купил?
1: Купил?
2: Купил.
1: Так заедь, проверь.
2: Заедь, проверь.
1: Заедь, проверь.
2: Ну заедь уже, проверь машину.
3: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Dance Radio. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро на рекорде.
2: 9 утра, 9.03, если быть точным, понедельник, ребятушки, продолжается этот день, ну, прекрасный, давайте настраиваться правильно, да, замечательный, у вас у всех сегодня все получится, вы будете в прекрасном настроении пребывать, такие утренние аффирмации, а как иначе, а как? Мы тут дело вместе, общее делаем, бодростью заряжаем весь Красноярск и близлежащие города, это тур вот на рекорде, здрасте, мои хорошие, пару часов еще есть вместе, успеем все, и про важный поговорить, у нас, кстати, в третьем части гость будет, тут про интересные события, чтобы российского масштаба будем говорить, да. В этом часе кого-то из вас отправим в кино, посмотреть что-нибудь интересное. Есть пара магических билетов с волшебной датой, выбором на ваше усмотрение. Да и фильм тоже сами выбираете. Главное угадать кино, которое я загадаю. Прежде давайте окунаться в музыкальную атмосферу бодростью. Впереди с нами Тиесто, Класс, Медуза, Рафаэль, Супермод, Шаус, Капспорт, Свичдиско, Эйв, первый в часе. Meet in the Dark открывает эту 60-минутку. Меня Дима Маланин зовут. С добрым утром.

0: России. Полегче.
1: 9:17 на часах. Пара слов о дорожной обстановке в Красноярске. Утром понедельника в 9:17 4 балла. Есть местные затруднения. 7 баллов сейчас мы наблюдаем на Партизана Железняка в сторону центра. Шахтера в центр 6 баллов. Вятров к Октябрьскому мосту 6 баллов. Высотная в центр 6 баллов. А Маркса к БКЗ тоже 6 баллов. На этом из основных затруднений пока что все.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Драйв». Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
3: 224-7.
4: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
5: «Скам» – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
6: Это надо видеть. 6+.
7: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Енисейский тракт 83.
8: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
9: Телеканал СТС представляет.
10: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллиона рублей. Звони 272-272-9.
14: Застройщик ООО «Сазагутика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и жкакадемик.рф.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
15: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: утро на рекорде.
1: 9 утра, 32 минуты, утро понедельника. И главное, какая мудрость понедельника. О выходных предстоящих думай сразу, с начала рабочей недели. Кстати, есть идея, взять и пойти в кино. Есть два волшебных билета. Выбираете фильм, какой хотите. Идете в кино, когда хотите. Главное, прямо сейчас взять телефон и позвонить сюда на рекорд. 205-100-3, номер первой танцевальной. Звоним.

0: Офлайн. 9:35 на часах, это Рекорд Офлайн. У нас Владимир на линии. Володь, доброе утро, тебе привет.
1: Доброе утро всем.
0: Какой такой у тебя интригующий голосочек. А как настроение у тебя утречное? Вот давай так, понедельник день тяжелый, говорят. Ты адепт этого мнения или у тебя свое мнение на тему понедельника?
1: Ну, у меня нерегулярно график работы, поэтому... Я еду с работы, мне отлично и хорошо.
0: О, ну, рад за тебя. Но не от всей души, как многие сейчас подумают. Да нет, классно. Но нет, это на самом деле хорошо. Когда понедельник, иногда может быть и пятница, например, быть. Да, вот такая вот плавающая история. Володь, давно ли в кино ты последний раз был?
1: Если честно, ну... 5 лет назад, возможно.
0: Серьезно? Вау! Ой, слушай, ну это дело надо срочно исправлять. Вот прям срочно. Сейчас это будем делать. А пару билетов волшебных в кино сейчас тебе достанутся, если угадаешь правильный ответ на мой вопрос. Мы вот, как подстать, ты давно в кино не был? И мы о кино-то будем говорить, о самом старом, вот о самом первом, вообще, в принципе, видео, которое появилось. Дело в том, что знаешь ли ты, кто такие братья Люмьер?
1: Ну, насколько помню, прибытие поезда, нет?
0: Да, ты мой хороший, ты вот смотри, что ты сейчас сделал. Ты взял и уже ответил на мой вопрос. Молодец, да, я же хотел спросить, что там у нас было на первом видео. Лошадь скакала, да, пароход приплыл или поезд приехал, а вот ты вот знаешь, все круто. Обезоружил меня вообще абсолютно, в неловкое положение поставил. Володь, ну все, честно, 2 билета твои, осталось придумать, с кем пойдешь, когда пойдешь, на какой фильм пойдешь. В этом плане мы тебя никак не ограничиваем, я тебе только пожелаю сейчас приятного просмотра.
1: Хорошо, спасибо большое.
0: Хорошего дня, Володь, будем на связи. Погнали дальше. Вот так вот. Дженнифер Лопес впереди. И Алок.
2: Рекорд Офлайн.

0: Космическую. 9:49 на часах, пару слов о погоде за окном, плюс 4 сейчас на термометре и пасмурно на улице. Дальше из этого пасмурно польет небольшой дождь по подсказкам Яндекс.Погоды, при этом потеплеет до плюс 7. Ветер дует сегодня с северо-западного направления, слабый, 4 метра в секунду.
1: Рекорд. Реклама. Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОАЭЗ «Конструктив Евеломат». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф.
2: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: танцевальная.
1: Девять утра, одна минута, утро понедельника продолжается, третий час турбоут на рекорде. Всем здрасте, всех с добрым утром, наверняка все уже проснулись, да и большинство из нас уже успели даже до работы доехать. Кто-то уже к задачам приступил к рабочим. Молодцы, так держать. Ребята, в этом часе пообщаемся с вами на тему происходящего в мире вокруг, за пределы нашей новостной ленты, да и в целом города Красноярска. О новостях, что же там странного, интересного, адекватного и не очень. Сегодня преимущественно будем про цены говорить, которые сильно поменяются вот буквально уже через парочку дней. Да. Пока же, ловите классный музыкальный нон-стоп. Олеса, Two Colors, DJ Kuba, Divac, Tony Ego, Rospa, Sound of Legend, Али Фармен и Рена Миллер. С них начинаем прямо сейчас. Базы Толк, первая в часе. Погнали.
0: Турбо утро.

0: Рекорд. Гость.
1: Так, ребятушки, доброе утро всем еще раз. Здрасте. Я тут был один все это время, а теперь я не один. И мы сейчас будем тему важнее сразу же обсуждать. Впереди нам предстоит нам посетить, увидеть, в общем, принять это событие в нашем городе. Ярмарка современного искусства «Скан». И в гостях у нас сегодня куратор и арт-директор этой ярмарки. Собственно, давайте будем с ней знакомиться. Оксана Будулак. Оксана, доброе утро.
2: Доброе.
1: Оксана, ну, во-первых, давайте для начала объясним людям, что такое ярмарка современного искусства «Скан», вот если просто и в двух словах.
2: Ну, это выставка, на которой можно купить.
1: О, это хорошо.
2: Но правда. Было три слова, да.
1: Это ничего страшного. Хорошо, а какова ваша роль в проекте, Оксана?
2: Ну, я арт-директор в проекте и участвовала в отборе работ. Ну, то есть то, что можно купить, было собрано не мной одной, а многими людьми, которые очень даже в нем разбираются. А я, соответственно, дальше все это делала так, чтобы было красиво.
1: А собирали вот из кого? Конкретно красноярских локальных художников, авторов? Или какая-то география более обширная у вас?
2: А вот спасибо за вопрос, очень хороший. Это география, конечно. У нас нет темы у ярмарки. Ну, потому что, конечно же, это не выставка все-таки. А есть особенность именно географическая. Урал, Сибирь, Дальний Восток.
1: Угу, да. Русь.
2: Ну как, половина Руси, но тем не менее. Ну то есть мы называем это таежная география, потому что елки растут одинаково везде.
1: Ой, это хорошо. «Скан», мы уже знаем, что третий раз проходит. Это не первый год, уже ребята накопились наверняка опыта. Что же изменилось за эти три года? Вот в самом проекте, возможно, в городе, возможно?
2: Ну, в проекте, конечно, изменился масштаб, он стал больше. То есть сейчас, если у нас было 1000 квадратных метров, сейчас 2500 квадратных метров, и это потому что перестали вылезать. То есть действительно много стало искусства, и вот за три года, я думаю, по вот этой географии, да, в принципе, по стране наконец-то дошло до художников информация, и поэтому у нас много было заявок, причем качество заявок выросло значительно, то есть это было, ну, сложно выбирать было, конкурс был огромный, то есть на все те 40 мест, которые сохранили мы, была конкуренция. Это с одной стороны, а с другой стороны мы привозим галереи из Москвы и Петербурга. Такого не было. Потому что на самом деле они сказали, а почему вы у нас не зовете?
1: А мы тоже хотим. У вас так классно, а мы тоже хотим. Ох уж это Москва. Вот везде хорошо, они сразу такие, мы к вам присоседимся. Вот, слушайте, вот такой вопрос. А вот наглядный рост от 1000 до 2500 человек, я понимаю, это те, кто приходят. А вот есть какой-то портрет того человека, кто приходит на эту ярмарку? Все-таки понятно, что художники — это люди, кто из индустрии сами, да, в первую очередь заинтересованы. А вот портрет человека, который может быть не художник. Ну вот кто этот человек, кто приходит на эту ярмарку?
2: Не, художников, конечно, меньше, чем посетителей. Ну, посетитель, да, есть портрет. И, как правило, это человек, интересующийся культурой. Ну, я бы сказала, что в Красноярске не то, что особый климат, но здесь очень много интеллектуально воспитанных людей. Они, конечно, ходят в музеи, обсуждают кино вечером и иногда даже, например, в театры. То есть, конечно, это те, кто интересуется культурой. Они и достаточно молодые, ну, то есть у нас есть 20-летние покупатели. Мы их называем молодые коллекционеры. Но, конечно, там основное там ядро – это взрослые, состоявшиеся люди, которым нравится обсуждать какой-то мир идей. И, в общем, как правило, они могут быть связаны с бизнесом, а могут быть вообще просто фрилансерами, айтишниками, таким угодно.
1: Ну, очень приятно, на самом деле, что в нашем городе действительно есть костяк людей, интересующихся, да, не любителей нейросетей во всем и везде, да, а действительно искусство, вот как можно вопрос лично задам, как вот вы считаете, человек, точнее, нейросеть может творить искусство или все-таки без человека искусства не быть?
2: Ну нет, конечно, она не может творить искусство, она может делать какое-то как бы подобие, которое мы бы назвали иллюстрацией или дизайном, потому что искусство все-таки это интеллектуальный труд, как бы интеллектуальный труд — это там, где еще есть некоторое приложение человеческой личности, скажем прямо. Ну, кстати, вот, конечно, все боятся, но вот мы будем показывать нейроарт, но он создан не машиной, он создан с помощью машины, но управлял-то все равно человек за рулем.
1: И как инструмент.
2: Конечно. Так это, знаете, это как фотоаппарат. Вот разве фотоаппарат сам может произвести лежа на столе что-нибудь? Конечно, нет. Его должны направить. И выбор человека – это, собственно, тот интеллектуальный, главный режиссерский инструмент, который управляет машиной.
1: Ой, лично мне ваше это самое сердечко. Через пару треков на рекорде мы вернемся.
0: Рекорд. Гость.

0: Рекорд. Гость.
1: Ребят, про искусство современное еще и в самом центре Сибири разговариваем. Конкретно ярмарка современного искусства «Скан». Оксана Удулак у нас в гостях. Оксана, доброе утро еще раз.
2: Доброе утро еще
1: раз. Оксан, третий раз в этом году у нас большое это масштабное событие для нашего города, края. Ладно, для России, будем уже так говорить. Я знаю, что в этом году ярмарка переезжает.
2: Уже переехала.
1: Уже переехала. Куда же мы переехали?
2: В самый центр МВДЦ Сибири.
1: Ух ты!
2: Стеклянный павильон, да.
1: В самом центре Сибири, как уже было сказано. Это потому, что, я понимаю, как раз-таки больше людей, больше желающих, и рост набирает популярность этого события.
2: Да, нам захотелось настоящей взрослой инфраструктуры, и МВДЦ Сибирь — это лучшая площадка города, в которой можно, например, заехать на газельке с первого этажа без порогов прямо в выставочный павильон.
1: Так, ребята, ну это для тех, кто выставляется, не подумайте.
2: Это не реклама.
1: Это

0: конечно.
1: Это не для тех, кто приехал туда, собственно, как гость, а то подумайте слишком буквально. Оксана, такой вот вопрос. Все-таки Скан задуман как ярмарка искусства Сибири, Урала, Дальнего Востока. Почему именно этот фокус важен? Возможно, это про какую-то идентичность нашу вот центрально-российскую?
0: Вряд ли. Тут скорее про отсутствующий арт-рынок и потребность в нем. То есть я думаю, что это скорее такой вопрос-ответ, когда поступил внутренний запрос у Красноярска и городов рядом. И плюс, понятное дело, что это очень богатые места на вот именно такие художественные ценности. Поэтому здесь и появился Скан. Но просто ярмарки есть в основном в Москве, в Петербурге, а по регионам дальше не сказать, что прям много. Ну, я бы назвала только одну, это в Нижнем Новгороде. Ну, как бы и все.
1: Но
0: поэтому,
1: теперь да, все получается.
0: Я к тому, что искусство есть одинаково везде. Вот. Ну и тут скорее про то, чтобы помочь местным художникам стать видимым, и чтобы коллекционеры нашли их не в Московской галерее, а в галерее в каком-нибудь сибирском городе, уральском или дальневосточном.
1: А вот, кстати, не было такого, что, ну, правда, у нас очень красивые места, у нас есть чем вдохновляться наверняка, это и природа, и какие-то события, и за невозможности, за неимением возможности как-то представиться здесь, наши художники, им приходилось ехать туда, выставляться там и только там как-то показаться. Вот раньше была такая проблема?
0: 100%. Да, ну, это она происходит прямо сегодня.
1: Мы
0: то есть прямо сейчас.
1: С ней.
0: Нет, конечно, мы этим не боремся. Зачем, если художник выбрали и ему там помогают, то это на здоровье. Просто это сложно, и это, ну, требует многих усилий, поддержки. Не у всех они есть.
1: Вот, кстати, про количество людей, которые желают вообще заявиться. В этом году было рекордное количество заявок. 100 в лонглисте. Вот как вы вообще отбирали участников? Как вы, на что вы обращали внимание?
0: Ну, были какие-то критерии, которые мы исследовали в экспертном жюри. На самом деле, ну, как бы основное количество, около 500 заявок было. 100 – это, да, то, что как бы то, из чего хотелось выбирать еще, но смотрели, конечно, на уникальность. То есть, как бы, это же все-таки творчество отдельного художника, поэтому хотелось смотреть на что-то новое и исключительное. Вот. Ну и, конечно же, мастерство. У нас много талантливых ребят.
1: Ну, кстати, вот мы говорили, что приезжают в этом году ребята там галереи из Москвы, Петербурга, а вот наши художники, красноярцы, преимущество красноярские или какие-то другие города? Откуда те, кто вот заявлялся на эту ярмарку?
0: Ну, и вот преимущество, я бы сказала, эволюционное. То есть на третьей ярмарке в Красноярске красноярских художников в общей массе больше, чем если какого-либо другого города. Наверное, это все-таки связано с особенностью Красноярска. Здесь искусство поддерживается много лет, и в этом отношении, наверное, их много так и получилось. А вообще галереи региональные есть. То есть нам впервые, например, с Хабаровска приезжает. Такого еще не было. Из Владивостока Арка приезжает. На самом деле, вот из Дальнего Востока приехать, это та еще задачка.
1: Особенно, если вдруг на машине. Сейчас-то нынче.
0: Ну уж не знаю, как летело их искусство.
1: Вообще непросто. Кстати, мы вернемся через пару минут, а вот для тех, кто на машинку, это сейчас полезная информация.
2: Турбо утро. Ускоряйся. Правильно.
1: О дорожной обстановке пару слов. 3 балла в нашем городе. Есть местами затруднения. 5 баллов мы наблюдаем на Матросово в направлении центра. Из центра там же 6 баллов. 5 баллов на Высотной в центр. На Марксах БКЗ 5 баллов. На Мирах БКЗ 4. 4 балла и на Шахтеров в направлении взлетки. И из основных затруднений на этом пока что все.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Калинина 65.
4: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: гость. А вот уже и пол 11-го. Мы тут сегодня Оксане Бадулак задаем вопросы про ярко современного искусства «Скан», которое вот-вот уже скоро пойдет в Красноярске. Оксан, вопрос ребро. Впервые в этом году появится медиапавильон с видео и нейроартом. Что там покажут и насколько это актуально? Потому что именно, почему именно сейчас, вот нынешнее время?
1: Ну, не знаю, почему именно сейчас, но мы просто в этом году стали поддерживать активно цифровое искусство, искусство, созданное с помощью технологии, то есть я бы сказала даже технологичное искусство, то есть в первую очередь это фотография и медиа, а медиа-арты, ну, почти сейчас оно называется искусство новых медиа, вот, новые медиа, потому что они скорее развились в 20 веке, они созданы с помощью там фото, камер и в основном цифровых каких-то устройств, поэтому там не только нейроарт, там есть и просто видеоарт, там есть и саундарт, и, в общем, много разных видов. Вот. А почему мы решили их показать? Потому что мы планируем их продавать, а для того, чтобы продавать, мы хотим сначала познакомить,
0: да, аудиторию. Хорошо. Впервые в этом году появится номинация «Выбор T-Privat» или T-Private, как правильно?
1: T-Private.
0: T-Private. Как она работает? Что получает художник? Что это вообще за номинация такая?
1: Художник получает возможность дополнительного стенда. T-Private – это сервис, это банка, но, думаю, все знают, что это за банк. И получается, что на самой ярмарке будет павильон, в котором будет работа этого автора. Кто этот автор, собственно, выбирал T-Private, и он появится, получается, вот уже на открытии ярмарки, то есть его можно будет посмотреть 1 октября.
0: Пока что это тайна, но мы увидим
1: пока
0: 1 октября.
1: Тайна, да.
0: Помимо стендов, будет большая программа. Лекции, дискуссии, мастер-классы, детские в том числе. Что из этого вот вы бы точно посоветовали не пропустить и 100% прийти?
1: Ну, мне кажется, классная дискуссия художников о том, как они пришли к успеху. Она так и называется «Пришли к успеху». Там будут участвовать художники, которые сформировались вот уже в 10-20-е, и они самостоятельно шли к успеху, поэтому, наверное, так сформулирована дискуссия. Там будет Покрас Лампас, такой известный.
0: Знаем
1: петербургский
0: такого.
1: Автор. И вот как раз у него вот такой кейс, когда он стал популярным благодаря соцсетям, то есть без какой-либо там вливания и поддержки, а просто сам человек зарабатывал себе карьеру, вот, и мы хотели к нему присоединить красноярских художников, которые тоже уже стали очень известными, и чтобы они вот рассказали простым ребятам о том, как на самом деле легко это, ну, это не легко, это надо потрудиться.
0: Но это важно, вдохновлять
1: конечно.
0: Друг друга собственными результатами,
1: да.
0: И объяснять, что это все возможно, и, ребята, главное верить в себя, вот стараться и не опускать руки, ни в каком
1: случае. Да, иногда поддержка, это просто как бы слово, что у тебя все получится.
0: И тебе уже хорошо. Да, это правда. А давайте еще раз напомним, где, когда, во сколько быть, кого ждем?
1: С 1 по 4 октября МДЦ «Сибирь». Мы ждем всех, кто любит и интересуется искусством.
0: Ну и последний вопрос. Вот если бы вы могли сказать что-то одному человеку, который сомневается, идти ли на скан или не идти, что бы это было за фраза?
1: Не посмотришь, не узнаешь.
0: О, как классно, ребята, все на скан.
2: Рекорд. Гость.

0: новости на рекорде.
1: Начнем с самой позитивной новости. Россияне давно выгорели и теперь массово мечтают уволиться. Запросы о выгорании упали до минимума, а «я хочу уволиться» взлетели на 81%. Следует из данных Яндекс Вордстар. Еще раз, россияне чаще ищут смысл жизни. Ну, какое время, такое настроение. А еще одна дальше грустная новость, правда. Пиво снова станет дороже. С 27 года в России планируют повысить акцизы. Акциз на пиво крепче 8,5 градусов хотят поднять с 33 до 35 рублей за литр. К 29 году, кстати, ставка будет и 37. Подорожание затронет и вино. Акциз на обычное хотят увеличить со 148 до 158 рублей за литр, а на игристое до 170 рублей. Ладно, полезная новость. Эксперты назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году. Самые выгодные — это март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. В каждом будет по 22 рабочих дня, поэтому отпускные могут оказаться выше. Такой вот лайфхак. Едем дальше. Такая новость. Платеж по семейной ипотеке вырастет до 172 тысяч рублей в месяц. С 1 октября семьям с тремя детьми придется платить до 172 тысяч рублей при максимальном кредите 18 миллионов под 8%. С двумя детьми можно будет взять 15 миллионов рублей по 10% и платить до 161 тысячи рублей. С одним ребенком 12 миллионов по 12% с платежом примерно, точнее не примерно, а точно до 144 тысяч рублей в месяц. Грустно. Вот тут же следующая новость. Вдогоночку. Реклама грудного вскармливания может появиться в российских кинотеатрах. Организация «Совет матерей» предложила перед всеми сеансами запускать 30-секундные ролики о пользе грудного молока и поддержке матерей. В конце QR-код на проверенные ресурсы. Один из первых вариантов лозунга «Грудное молоко – первый суперфуд». Ну, а можно было подать бы, ну, совету матерей, например, с просьбой адекватной ставки по семейной ипотеке. Может быть, больше бы грудями вскармливали. Ладно, не об этом сейчас. Вот такая вот новость. Билеты на поезда подорожают примерно на 10% с 1 октября. В первую очередь повышение затронет плацкарт и общие вагоны поездов дальнего следования. Еще одна новость. Все импортные витамины рекордно подорожают с 1 октября в России. Правительство ввело пошлину 35% на БАДы и витаминные добавки из недружественных стран. Вот, да. Рост цен ударит по самым популярным у россиян добавкам. Магний, кальций, витамин С и другие товары США и Евросоюза. Новость еще одна грустная. Но не наша. Бангкок ушел под воду. Все 50 районов города объявлены зонами бедствия. За сутки в отдельных районах выпало до 210 мм осадков. Вода затопила улицы, дома, рестораны, машины. А движение казалось практически невозможным. А некоторые жители уже пересели на лодки. Такая новость. Едем еще одну новость. За Петербург, кстати, порадуемся. Коронавирус в Питере. Все. Официально, между прочим, с 1 октября отменяют пандемийные ограничения, действующие еще с 2020 года. С этой даты согласование массовых мероприятий с властями больше не требуется. В связи с этим согласованиями концерт Kanye West тоже, собственно, больше не будет согласовать. Но и там согласовывать нечего, Kanye West так и не приедет. Поэтому ладно, двигаемся дальше. Россиянам предложили платить 200 тысяч рублей за достижение 100-летнего возраста. С такой инициативой выступили в Общественной палате. По словам замсекретаря Владислава Гриба, выплата станет стимулом следить за здоровьем и дожить до юбилея. Да, при этом, по данным Росстата, средняя продолжительность жизни в России около 73-74 лет. Ну, как бы, много они на эту программу денег, видимо, не потратят. Но новость есть и позитивная. Крупнейший жилой небоскреб Европы построят в Москва-Сити. Башня высотой 450 метров появится в Сити-2 на улице Антонова-Овсиенко. В ней будет 95 надземных этажей и 1018 квартир. Вот такая вот новость. Ладно, если вдруг у вас депрессия, ребята, внимание, ее можно лечить. Тут новый стандарт подъехал. Депрессию в России будут лечить электрошоком. Да, Минздрав одобрил стандарт терапии. В новый документ включили электросудорожную терапию, электропунктуру и акупунктуру токами высокой частоты. Также предусмотрены осмотр уролога и диспансерное наблюдение у психиатра. К как будто бы и депрессия отпускает вот сразу. Да. Лечение работает еще до момента, когда ты пришел. Вот пока ты прочитал, что тебя ждет, уже сразу как-то полегче становится. Вот такая новость. Россиянам недостаточно повышают тарифы ЖКХ. Так считает глава Ассоциации Совет ЖКХ. По подсчетам Марка Геллера, из-за многолетнего сдерживания тарифы должны быть примерно на 40% выше. Коммунальная отрасль ежегодно недополучает около 1,3 триллионов рублей. При этом с 1 октября тарифы планируют повысить на 10%, а к 2029 году платежи могут вырасти почти на 60%. Вопрос господину Геллеру. Зарплаты бы тоже подрасти, было бы, наверное, неплохо.
0: Тру новости.

0: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом 2009».
1: Айвазовский «Енисей» представляет. Планировки, в которых видна рука мастера. Однокомнатные квартиры, 39 квадратов, с панорамным видом на Енисей. Отдельная кухня, гардероб, прачечная и витражный балкон на всю длину квартиры. Запишитесь на экскурсию в шоурум и посмотрите эту планировку своими глазами. ЖК «Айвазовский Енисей», 219-17-12, сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Собственно, о погоде пару слов давайте скажем. Плюс 5 на термометре и пасмурно сейчас на небе. Пасмурно будет весь день, еще и дождь пойдет небольшой, как сообщает нам Яндекс.Погода. Потеплеет сегодня до плюс 7. Ветер дует северо-западного направления, слабый 4,5 метра в секунду.
4: Рекорд. Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Гавриил». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
8: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.рф».
2: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: рекорде. 9 утра и 56 минут. Утро понедельника вообще пролетело как одно мгновение. Практически пролетело, там через часть ползем. Поэтому, ребята, удачный старт недели дан. Дальше поплыли под классные танцевальные треки вместе с первой танцевальной станцией «Рекорд». Мы же из Красноярска перемещаемся телепортом в северную столицу. Далее Ленинград, он же Санкт-Петербург, Вейкаперы, Никита, Стас и Рыжий. Меня Дима Малан зовут. Всем отличного дня. На связи.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Следите.

0: Рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро всем понедельника, друзья, вейкаперы на Рекорде, начинаем прямо сейчас.
3: Доброе утро! Не поверите, 28 сентября уже на этой неделе первый месяц осени закончится. И к Новому году мы приближаемся, недель все меньше остается.
2: Да, два гороскопа у нас впереди, рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Разомнемся в этот понедельник, тему придумаем тоже совсем скоро, через несколько минут. Сыграем в игрушку за приз вейкаперов, факты интересные расскажем в двойном размере, горячие новости и тема интересная тоже вместе с вами, конечно же, в обсуждении прозвучит. Начинаем, как обычно, с есть поводов, они всегда должны быть, всегда. Каждый день должен быть праздник. Сегодня день тульского пряника. Спасибо, родной. Спасибо.
3: Хорош он, да?
2: Он прекрасен. Когда, дорогой, был рулет какой-нибудь, вот этот вот с клубникой или чем-то еще химозный, тульский пряник никогда не подводил, когда
3: ты хочешь есть. Когда был рулет дорогой, он всегда был недорогой, поэтому мы его и любили, потому что он недорогой.
2: Не знаю, у нас тульский пряник всегда был дешевле рулета, да? Заморского, да, поэтому тульский пряник, родной, ты прям в сердце, ты вот со сгущенкой вареной, тебе отдельное спасибо.
3: Я помню, нам партнеры как-то из Тулы присылали тульские пряники, ох, хорошо было на кухне здесь.
2: Партнеры по бизнесу, я надеюсь, да?
3: Наши партнеры по радио.
2: А, такое было у вас даже. День банного веника сегодня. Ну, классно, замечательно. Спасибо ему тоже, что бьет нас.
3: Вот, вот. И кто так? Кто-то в бане?
2: Сегодня и кнута, и пряника день. Вон какой. Тульского пряника и банного веника. Отхлестали, покормили. Все, нормально. Как все связано сегодня? День рассматривания мелочей. Замечательный такой есть праздник.
3: А день диких гусяо.
2: Да, есть. Вот эти
3: день
2: вот.
3: Свободы от голода.
2: Не нужно. Не нужно.
4: Подожди, это как-то связано, что можно поймать дикого гуся и спасти себя от голода?
2: Да.
3: Да.
4: Спасибо, значит, я оправдан.
2: День радиоэлектронной разведки ВМФ РФ. 99 лет, как празднуется. С праздником вас, родные.
3: Международный день права знать.
2: Такое лево.
3: День рождения ломбарда.
2: 408 лет ломбарду, представляете?
3: Кстати,
2: самый древний бизнес.
3: Куда тебя сдали?
2: Может быть, какой вы бизнес, а?
3: А может быть, какая ты ломбардная штучка?
4: Что ты в ломбарде?
3: Да, что ты в ломбарде?
2: Давайте, что ты в ломбарде, почему бы нет? Голосовым запишите в чат мобильного приложения Рекорд. Да, туда обычно сдают все вообще с древних времен, если что, не только драгоценные, да, камни и украшения. Поэтому
3: все, что угодно.
2: Имейте это в виду.
4: Выкупите меня, пожалуйста.
2: Всемирный день без мяса еще сегодня. День генерального директора. Вот.
3: Стас, мне кажется, ты вообще похож на учредителя ломбарда.
4: Возможно, я бы мог им быть. Что у вас есть ценного?
2: А ты давай нас не раскручивай. Мы нормально живем еще. Мы не готовы к этому.
4: Так я дам нормальную ставку. Ребят.
2: Ждем ваши голосовые сообщения в чат мобильного приложения Рекорда. Скоро их слушаем, как и обещали. Вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: каперы. Гороскоп на сегодня.
1: Прямо сейчас на 28 сентября.
2: Овны, ваша давнишняя надежда вдруг покажется совсем уж несбыточной.
3: Тельцы, сегодня вам стоит слегка умерить свою гордыню. Демонстрация легкого смирения поможет вашим делам.
1: А близнецы, нельзя все время говорить «это не я».
2: Раки, сегодня вам понадобится свобода.
3: Львы, если вас сегодня не позвали на вечеринку, создайте ее сами. Вам нужно провести время в теплой компании.
1: Девы, если кто-то ожидает, что сегодня вы будете выполнять его распоряжение, то он очень крупно ошибается.
2: Весы, как известно, ничто не случается само по себе.
3: Скорпионы, сегодня у вас будут неплохие шансы стать знаменитым, только не натворите глупостей.
1: Стрельцы, не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума.
2: Козероги, сегодня вам будет брошен очередной вызов. В то же время, именно сегодня вам будет немаловажно мнение окружающих.
3: Водолеи, плывите по течению и улыбайтесь живописным берегам сегодня.
1: Рыбы, различия между вами и остальными представителями человечества сегодня будут ярки, как никогда. Всем хорошего дня, друзья.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
8: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
9: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола Драйв. Твой быстрый старт. Все категории уже доступны. А теоретический курс в подарок. Нет. Вкладывай, звони прямо сейчас.
10: 224-7.
11: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
12: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Партизана Железняка 36Б.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какая бы вещичка из ломбарда этим утром, какой себя ощущаете? Ждем, скоро ставим, через минут 10 вы себя услышите. Пока. А, к новостям интересно. Даже не знаю, что вам рассказать. Столько за выходные произошло. Давайте вот это. Парень упал в люк на свидании с девушкой. Начал звать на помощь, но та проигнорировала его и просто убежала домой. Вот. Все потому, что свидание ей не понравилось. Парень показался скучным и продолжать прогулку ей расхотелось. Она думает, ну, проработано, что, знак судьбы, упал парень в люк. Ну, значит, упал парень в люк.
1: Ну, там, скорее всего, недопонимание. Он ей сказал, говорит, сейчас отведу тебя в очень крутое место.
0: Да, да,
1: и нырнул. Она такая, туда я не пойду. Хотя там Донателло, Леонардо, вот эти вот все
0: ребята. Познакомлюсь с друзьями, да, своими тебе.
2: Может, она и отодвинула крышку от люка, раз она не стала звать на помощь.
0: Тогда это статья.
1: А слушайте, а мы вот думаем, что это, ну, она плохая, может быть, он плохой. Она ему сказала, говорит, пойдем вот в этот ресторан. И он такой, хоп, и слился. Такой, ай-яй-яй, я упал, а просто не хотел платить.
0: Ну, это если писать книгу, как 1000 способов, как слиться со свидания. Вот это подойдет прекрасно.
1: В прямом смысле слился. Возможно, он ее нагнал потом.
0: Как быстро успеть на другое свидание, потому что там же доставка внизу, вот эти тоннели.
1: Да.
0: Там, может быть, каноэ стоит, он на этом каноэ поплыл на другую улицу.
1: Его спросили, как жить? Да я просто плыву по течению.
0: Ну, в общем, случай интересный, парни. Опасайтесь люков на свидание.
3: Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку, завершив второй и последний президентский срок. Исполнять обязанности главы государства будет председатель парламента. Вучич намерен участвовать в досрочных парламентских выборах 25 октября и претендовать на пост премьер-министра. По Конституции Сербии баллотироваться на третий президентский срок он не может. В Кремле рассчитывают, что Владимир Путин поедет на ноябрьский саммит АТС в китайском Шэньчжэне. По словам Дмитрия Пескова, площадка станет возможностью для Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пересечься на полях саммита. При этом о трехсторонней встрече или отдельных переговорах пока не договорились. Решение о поездке Путина на декабрьский саммит G20 в Майами пока не принято. Покупатели билетов на концерты Канье Уэста в Петербурге 10 и 11 октября начали получать письма от организаторов. Окончательное решение о проведении выступлений пока не объявлено. Актуальную информацию обещают опубликовать не позднее 30 сентября. До этого момента зрителей призвали дождаться официального объявления. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.

0: каперы.
1: Ваши голосовые сообщения в эфире, как и обещали сегодня, какая бы вещь из ломбарда. Владимир пусть начнет.
2: Доброе утро, Рекорд. Доброе утро, вейкаперы. Сегодня я делаю бизнес-проект. Или как я, бизнесмен, зарабатываю деньги. И, конечно же, продаю акции золото, серебро.
1: Золото, серебро. Акции.
3: Важный человечек.
1: Покупайте. О, Владимира. У Владимира можно покупать. Поехали дальше. Александр.
4: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. А я сегодня золотая любовь в ломбарде. И хочу сказать на всю страну: малышка, я тебя люблю. I love you. Любите друг друга.
1: Про любовь-то, конечно, замечательно.
3: Да, вот, она же бесценна.
1: Интересно, я золотая любовь в ломбарде. Это что, ну, напиток какой-то? Почему он хранится в ломбарде?
3: Возможно, это сотрудница. Просто любовь.
1: Золотая любовь.
3: Да. Любовь Васильевна Золотая.
1: О, это классно. Должен быть орден за то, что ты долго отработал на одном месте. Награда.
3: Можешь забрать любую вещь из ломбарда.
1: Да, поехали дальше.
5: Привет, какая вещь в ломбарде? Наверное, та самая старинная, красивая, шикарнейшая швейная машинка. Строчу, все успеть хочу. Хорошей, легкой недели. Пока-пока.
3: Какой антикварный ломбард.
1: Да, поехали дальше. Чинтан офишл.
6: Да-да-да! Думаю, доброе утро, вейкаперы, доброе утро, страна. Начало 8 утра, понедельник. Всем хорошего, позитивного настроения в этот понедельник. Дико извиняюсь, что не услышал темку. Да, и самое главное, вейкаперы, до свидания.
7: Пока.
1: Это очень весело.
3: Неожиданно.
1: Но он же не навсегда, мы надеемся, он вернется.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 28 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 2. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: «Скам» – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
3: Это надо видеть. 6+.
4: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
5: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
6: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
7: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
8: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Вейкаперы представляют InvestFuture с Кирой Юхтенко. Для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Всем привет! На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. И за несколько минут мы с вами пробежимся по главным финансовым новостям за эту неделю. Рынок у нас на этой семидневке получил сразу два удара подряд – налоговый и бюджетный. Ну а к концу недели негатив прилетел из рынка нефтяного. Вот такое вот у нас на этой неделе сложилось комбо. И если в четверг индексы еще держались, закрывшись почти без изменений, то в пятницу настроения подпортились. Индекс Мосбиржи минус 0,8%, около 2293 пунктов, РТС на уровне 850 с небольшим. Плюс нефть подбросила проблем, но о ней поговорим чуть-чуть позже. О каких налоговых донастройках тут вообще идет речь? По новым предложениям Минфина прогрессивная шкала НДФЛ до 22% будет распространяться на пассивные доходы. Дивиденды, купоны, проценты по вкладам и прибыль от продажи бумаг. Плюс налог на сверхдоход для части горнодобывающих компаний, плюс НДС на трансграничную электронную торговлю. По данным Интерфакса, прогрессивное налогообложение ПИФов затронет только закрытые и интервальные фонды. Открытые пока выдыхают, хотя тексты поправок будут уточнены. Ну, в общем, эхо поправок, похоже, почувствует на себе весь рынок, но сильнее всего именно крупные инвесторы. Тут главная цель инициативы – запифы. Ну, а это ни много ни мало, около 22 триллионов рублей из примерно 27 триллионов активов всех фондов. Немного расстроятся и долгосрочные пайщики, которые рассчитывали на льготы долгосрочного владения. Ну, в общем, неудивительно, что индекс отреагировал не очень позитивно, ну, а в некоторых секторах – застройщики, металлурги, сырьевая добыча, настроение даже хуже. Средних по рынку мы можем сейчас зафиксировать.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Ну а вот нефть еще в четверг продолжала рынку подыгрывать. Brent подорожала почти на 2,5% до $105.5. А WTI до 94 с небольшим. Причина тут прежняя. Новые атаки хуситов на порт Янбу в Саудовской Аравии. Но в пятницу все развернулось. Американские и иранские переговорщики в Нью-Йорке обсуждают поэтапную сделку судоходства через Ормузский пролив в обмен на снятие морской блокады США. Иранский чиновник называет это наиболее реалистичным путем вперед, но, правда, точно такой же меморандум стороны уже согласовывали в июне, и он рухнул за считанные дни, так что верить в этот раз многие не спешат. Нефть на этом фоне сползла к $105, и есть вероятность снижения и несколько ниже. Отдельно давайте поговорим про сам бюджет. Правительство наше одобрило проект на 2027-2029 годы. Доход 2027-го 43,3 триллиона рублей, расходы 48,8. Дефицит 2,2% ВВП. Базовая цена нефти для бюджетного правила – $50 за баррель. Такое снижение цены отсечения в теории может создать фон для ослабления рубля, ну а для рынка облигаций бюджет несет больше рисков, чем для рынка акций. Сохранение дефицита на 2% в течение 3 лет давит скорее на долговой рынок. Пока рынок учится жить с новой налоговой реальностью, ну а нам остается дальше следить за новостями. У меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. До встречи ровно через неделю. Пока-пока.
0: InvestFuture. Каждый понедельник в вейкаперах на рекорде.

0: рокеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: А у нас ровно 8 утра в Петербурге по московскому времени, и мы 3 часа еще точно будем с вами.
3: В этом часе, друзья, будем играть. Готовьте, приложение Радио Рекорд вам понадобится.
2: Так, GTA 6 приближается. Скоро, пацаны, все, засядем, нормально. Но Rockstar уже показал, там, перед Новым годом, набор, точнее, коллекционку, которую можно будет приобрести. Внутри фигурка, аллигатор Маки вообще будет, очки будут, сумка через плечо, кепка, магнитное зеркало, рюмка с лимонтином пухляшом, барная ложка, брелок в форме лезвия, 9 значков, 9 наклеек и двусторонний пакет с картой Леониды.
4: Вот прикольно. Еще бы плойку пятую где-нибудь найти.
2: Да, за лимитку просят 400 баксов приблизительно сейчас, переводите сами. Сам набор пока доступен для предзаказа. Ну, как обычно, лимиточку многие разберут, можно будет обзоры посмотреть. Ненужная вещь для коллекционеров, очень крутая, конечно. Если вы заморачиваетесь.
4: Слушай, есть игры подороже.
2: Ну, конечно. Я помню, у Assassin's Creed была очень крутая лимитка, как раз-таки очень редкая, со скрытым клинком. Она даже выходила.
4: Нет, есть время. Еще дороже.
2: Ну, какая?
4: Есть игры, в которые входит автомобиль.
2: Так.
4: Лимитка входит так, что там эксклюзивная игра, дополнительно там какие-то бонусы.
2: И автомобиль?
4: И автомобиль, гоночный автомобиль.
2: Какая игра?
4: Я честно не вспомню, но это вот какие-то гоночки, там все такое, и у тебя вот прилагается...
2: Forza Horizon какая-нибудь, наверное, что-нибудь из этого?
4: Честно не вспомню, но там прям реально перечисление идет такое, что... Путешествие куда-то есть, потом плюс там какие-то брелки, ну понятно, мерч. И автомобиль!
2: Ну, явно,
4: и это слово не надо угадывать.
2: Явно не 400 баксов она стоит, лимиточка, да?
4: Ну, там 0,3 еще надо прибавить.
2: Да. Ну интересно, неинтересно. Можно будет раскупить, опять же, у себя иметь в коллекции. Ну, круто, по игре, что, все, что по любимой игре, всегда замечательно. Мы про коллекционирование поговорим, что вы коллекционируете. У нас такая тема обсуждения. Монеты, игрушки. Ну, у нас здесь Стас чемпион, наверное. Ты же коллекционер всего.
4: Я еще тревоги коллекционирую.
2: Тревоги.
3: Подожди, ну сколько у тебя машинок?
4: Машинок? Не знаю, штук 200, наверное. Ты имеешь в виду машинок?
3: Только Hot Wheels.
4: Hot Wheels, да, я другие не собираю.
2: Фигурки у тебя еще, да, есть различные?
4: Фигурки, да, всякие разные.
2: Комиксы, книги.
4: Ну, книги это не сколько
3: коллекция. А в желудке у тебя какая коллекция вкусов? Сколько разных?
4: Ну, это надо пойти анализы сдать, посмотреть, что там в желудке. Может, там просветить как-то. Возможно, там какие-то бактерии.
2: Давайте вспоминать, либо говорить, что вы коллекционируете сейчас. Может быть, кто-то вот подходит, вот эти фишки все различные, да, там кэпсы и так далее. Из детства вспоминайте, пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: А мы обсуждаем, что вы коллекционируете, что же есть у вас в коллекции. Может быть, давняя какая-то, передалась вам она по наследству. Все это нам пишите, рассказывайте, нам очень интересно. Мы это в прямом эфире расскажем.
3: А мне кажется, у нас есть слушатели, которые мерч Рекорда с мероприятий коллекционируют.
2: Замечательная коллекция. Что есть у него уже? Расписал? Слушайте.
3: Нет, я просто предполагаю, что там могут быть всякие сумочки, футболочки. Да все что угодно. С разных мероприятий.
2: Да. Так, альбомы любимой группы. Касание написала... Считаются за коллекцию? Конечно, считаются. Рассказываю, что за группа, сколько количество альбомов, если редкие, все.
4: А если еще пошло, допустим, с пластинок, потом аудиокассет, диски.
2: Ой, кстати,
4: сейчас.
2: Пластинки очень многие же коллекционируют.
4: Это сейчас очень дорого.
2: Да-да-да.
3: Леон пишет. Всем доброе утро. Коллекционирую напитки в маленьких бутылочках. Всякие разные. Порядка 50 бутылочек имеется. Сам не употребляю вообще. А, это миниатюрные, которые...
4: Да, прикольно. Знаете, сколько сейчас стоит коллекционная Кока-Кола? Бутылочка, пустая бутылочка, стоит 4500. Пустая бутылка.
2: Здесь Максим с тобой посостязаться может. Так. У него коллекция машинок, и причем она очень большая. Он фотку скинул, да, у него аж на стене стеллажи есть. Я так понимаю, он сам их сконструировал. Ну, хорош, красиво.
4: Есть покупные. Ну, красавчик, еще и по цветам разложил. Ну
2: это хорошо, это по-пацански.
4: Лучший.
2: Угу. Коллекционирую города России, в которых побывала, а их немало. Всем понедельник Светлана рассказывает. Тоже замечательно, что ты с путешествий, может быть, кто-то привозит, да?
4: Угу. Монетки, я знаю, кто-то коллекционирует.
2: Ты!
4: Не, я пытаюсь собирать, но
3: ты
4: я же не
3: просил,
4: себе. Я не себе, если честно.
3: А-а-а.
4: У меня мама собирает монеты, я вот стараюсь ей с каждой стороны, кто куда-то ездит, одну монетку отдать.
2: Свечи, я ароматизированные и простые, Леся написала, коллекционируют.
4: Ну, есть некоторые мужчины, которые в возрасте другие свечи коллекционируют.
3: А ты откуда знаешь?
4: Да я приближаюсь к этому возрасту. Я же говорю, я с врачом разговаривал.
3: А, точно.
4: Да, он описывал эти вещи.
2: Мистер коллекционирует подряд не выспавшиеся дни. Но это у нас у всех коллекция есть, это нормально все. Собирательство медалек. Валентинка занимается.
4: Интересно, а что за медали? Забег, что? Борьба?
2: Ага. Приходится заниматься собирательством медалек финишера с забегов. О, финишеры! Это те, кто просто пробежали. Это вот как гонки героев. Ты можешь прибежать хоть каким, наверное, когда получаешь медаль.
4: Вот там надо постараться хотя бы.
3: Я все это время вспоминала, что я коллекционирую. Вспомнила. Бейджи с мероприятий.
4: О, крутая тема. У меня тоже много.
2: Что вы коллекционируете? Пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
0: Dance Radio.
5: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 5 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
0: Рекорд. Реклама. Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
8: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
9: Застройщик ООО «Сазайкотик» говорил. Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Кири.
1: Про коллекционирование разговариваем, но играем. Скоро, через минут 10, пишите «Игра» в чат мобильного приложения «Рекорда», если вы хотите оказаться в прямом эфире и забрать приз от Вейкапер. А мы продолжаем обсуждать ваши коллекции.
2: Так, мой муж Александр любит собирать подшипники с завода, различные прикольные детали, а я коллекционирую сумки, у меня их много.
3: Это же нельзя делать, там же завод может сломаться. Я же такой: о, подшипник, прикольно, забрал.
1: Стас рассказывает: коллекционирую юбилейные 10-рублевые монеты, которые с золотой окантовкой вокруг, а еще монеты метрополитенов. Все это в баночке лежит где-то, и там еще лежат старые 10-50-копеечные монеты и внезапно немного тенге. Сам не понимаю, откуда они взялись вообще. Ну, замечательно.
3: Пора альбом уже покупать для них.
1: У Ольги вот набор фантиков от конфет уже 14 лет собирает. Классно. Хронические заболевания собирает Екатерина.
3: Не надо, возьми другую, пожалуйста.
1: Кидай медкарту давай.
2: Кто-то вон килограммы тоже собирает.
1: Нормально.
3: Но там не сложно.
1: У нас смешариков вот из пятерочки там какая-то коллекция есть. Вот эти как скрипыши, они на это похожи.
2: А я из киндеров раньше собирала эти внутренности. Ну, вы поняли. Ну, что в яйце?
3: Не-не-не, пусть это останется загадкой.
1: Мари в крышке нам и коллекцию показала различные, я так понимаю, пивные. И не только, кстати.
3: Да, крутая тема.
1: Ну да, классно-классно. Бутылки коллекционирую, потом сдаю и по новой собираю. Всегда в плюсе, рассказывает нам наш слушатель.
3: Я вот собираю крышечки вот эти от некого напитка с быком.
1: Ага.
3: Вот у меня их тоже очень много.
1: Евгений вот пишет: все началось с игральных костей вообще. Потом начал делать их сам. А за ними прочие сувенирные штучки в мастерской, которые остались у жены. Большая полка, как в музее. Свои поделки коллекционирую. Раньше были марки, значки, монеты, купюры. Но самая изюминка — это современные 100-рублевки, на которых последние 4 цифры совпадают с годом рождения членов семьи. О, посмотрите как, и подарок есть.
3: Интересненько.
2: Интересно как. Я ставрографил. Вот.
3: Чего?
2: У меня большая коллекция христианских нательных крестов и энкалпионов, в которых хранятся мощи святых. Находки начиная с 10 века по 19 век.
3: Прикольно.
1: Классная коллекция. Кемир рассказывает: коллекционирую фото воспоминаний города, где был. Пробки и ключи для оформления домашних, мозаик, компьютерные составляющие для картин, объемные. Кстати, классно, что вы кидаете фотографии в наши соцсети, потому что ваши коллекции можно посмотреть и понаблюдать. Тема для этого и есть.
3: И хочется пособирать то же самое.
1: Конечно, да.
2: Дядя супруги ходил в море и собирал монеты разных стран. Лет 15 назад отдал их мне. На тот момент их было около 350 штук. Прошло время, теперь у меня в коллекции монеты около 350 штук. Банкноты разных стран имеется около 100 штук.
3: О, классненько.
1: Давайте рассказывайте про свои коллекции. Что конкретно вы коллекционируете, либо когда-то коллекционировали. И пишите в чат мобильного приложения «Рекорда» и нашу соцсеть.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров заявил о риске самосбывающегося пророчества на фоне подготовки европейских стран к возможной войне с Россией. По словам главы МИД, в ЕС заявляют о необходимости быть готовыми к войне уже в 2030 году. Лавров отметил, что Москва не отказывается от диалога и готова выслушать любые страны, которые обращаются к России. Минздрав России обновил стандарт лечения депрессии. В него включили осмотр уролога и психиатра, а также анализы на гепатиты, ВИЧ и бледную трепанему. Кроме того, перечень методов лечения расширили. В новый стандарт вошли различные виды стимуляции мозга, электросудорожные. Терапия, процедура очистки крови, лазеротерапия и гипоксивоздействие. На Бали миграционная служба задержала двух российских диджеев прямо во время выступления в клубе Mirror Lounge & Club. Проверка показала, что у артистов были визы по прибытии и инвесторские разрешения на пребывание, которые не дают права работать на острове. Вместе с россиянами задержали диджеев из Египта и Нигерии. Всем грозит депортация и запрет на въезд, а максимальное наказание за нарушение до 5 лет тюрьмы и крупный штраф. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.

0: вейкаперы на рекорде. Скорость звука.
1: И сегодня Александр сразится со скоростью звука. Саша, привет.
2: Привет, привет.
1: Из какого ты города?
2: Красноярск.
1: Круто. А что коллекционируешь? Есть ли коллекция чего-нибудь такого, о чем нам нужно знать?
2: Сильно ничем не увлекаюсь. Угу. Не коллекционирую.
1: А с друзья, знакомые, может, кто-то коллекциями занимается классными?
2: Нет. Да сильно вроде нет.
1: Я понял, вы по другой теме. У нас игрушка. Называется она «Скорость звука». Мы как-то, не мы, точнее, наш звукорежиссер исковеркал композиции какие-то. А тебе нужно их отгадать. Можешь назвать исполнителя, название этой песни, либо пропеть ее, и тогда мы засчитаем. Одну угадываешь, и все, приз твой, каперов твой. Правила понятны?
2: Да.
1: Все, тогда слушай первую.

0: Есть идеи, Саш?
1: Что-то очень знакомое, но название не скажу.
0: В этом и смысл этой игры. Что-то очень знакомое, но название не скажу. Но мерси это. А трек Where Do You Go? Стаса любимый трек, кстати.
2: Один из. Переслушиваю иногда.
0: Да. Ну что, поехали дальше. Внимательно, Саш.

0: Ну что, Саш, ты с нами еще?
1: Ну это Валерия, да?
0: Это Валерия, конечно. О! Метелица трек. Скоро будет очень актуальный.
2: Ну, не скоро.
3: Все, опять, да, в ожидании метели и Нового года?
0: Конечно уж. Я уже елку смотрю. Саш, мы тебя поздравляем, приствуй. Все, ты отгадал правильно. Можешь привет передать кому хочешь.
1: Привет всему Красноярску. Привет, Радио Рекорд. Слушаю вас очень долго и хочу слушать очень долго и долго.
0: Но это мы тебе точно обещаем, друзья. Ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкаперов.
4: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 28 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 2. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом» 2009.
3: Айвазовский «Енисей» представляет. Планировки, в которых видна рука мастера. Трехкомнатные, 84 квадрата, с гардеробом, прачечной, двумя отдельными спальнями и кухней-гостиной. Украшение квартиры, французский балкон и большое пейзажное окно. Запишитесь на экскурсию в шоурум и посмотрите эту планировку своими глазами. ЖК «Айвазовский «Енисей» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
4: УСЗ «Уютный дом» 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
5: Рекорд. Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: мы продолжаем про коллекции, что вы коллекционируете, много фотографий, конечно, спасибо вам большое в наших социальных сетях, проходим и отмечаем реакциями коллекции других, классные они.
1: Дмитрий пишет, мой сын коллекционирует победы соревнований по флорболу, непобедимая команда парней 2015 года рождения, Триумф из Первоуральска, взяли Москву, Питер, Магнитогорск, Пермь, Екатеринбург.
0: Все, давайте на Олимпиаду. Акула рассказывает, коллекционирую пульт от телевизора. Джек Рассел постоянно их грызет, уже штук 96 точно есть. А я их все аккуратно зачем-то слаживаю.
2: Я думаю, что он тоже их коллекционирует.
0: Да, класс.
1: Сергей пишет, коллекционирую 100-рублевые билеты Банка России нового образца, уже 200 штук собрал. Солидная пачка получается, жена только не в восторге.
0: Ля Москва, брелки и магнитики на холодильник сейчас собираю. Автографы футболистов еще всю в субботу взял у Кокорина и Граната. Правильно? Прочитал фамилию.
1: А друг коллекционирует спички разных стран, форматов, поколений. Очень большая коллекция. Зовут Саня Фил из Читы.
0: Андрей рассказывает, судя по моему балкону, видимо, заглянул и гаражу. У меня неплохая коллекция хлама вообще. Фото балкона и гаража надо вам? Давай кидай, посмотрим, что у тебя в коллекции на балконе. Балкон — это вообще отдельная комната, это вселенная. Нарния другая у многих.
2: Может быть, кому-то понравится и разгребем.
0: Реально, может быть, кто-то что-то купит, кто знает.
1: Татьяна, коллекционирую все. Монеты, ключи, сережки, шарфы, сумки.
0: Угу. Ольга, я коллекционирую впечатления путешествия и рисунки моих детей. Еще интересные кейсы по работе и креативу. Чем интереснее, тем веселее. Люблю обувь и сумки. Понимаю, что это прям моя слабость. Магниты, брелки, мягкие игрушки, сквиши, жмякалки с запахами и прочее очень нужное. В кавычках у меня собирают дочки, например. Вся семья коллекционеров.
1: Дмитрий, коллекционирую пивные кружки. Какой город посетил, оттуда привожу кружку.
0: Ага. Евгений вот говорит, могу ли я назвать коллекцией то, что раздарил близким и хорошим людям? Может, я коллекционирую хороших людей, занимается рукоделием. Я так понимаю, из ткани, различные надписи, рюкзаки, сумки, все вот это посмотрите в коллекции. Кстати, нам Евгений, если я не ошибаюсь, присылал тоже в редакцию.
1: Да.
0: Рюкзак Виолетта.
1: Сшитый.
0: Да, Виолетта с ним ходит, мы это знаем, поэтому круто, круто, он молодец. Ездит с нашими логотипами тоже.
1: Коллекционирую 5-рублевые банкноты, они маленькие и прикольные.
0: Классно, коллекционировал зажигалки, было около 200 штук, потом пораздавал все друзьям просто. Кстати, есть такие зажигалки, я так залипаю на эти видосы, очень крутые.
1: Какие?
0: Раньше придумывали видосы? Такие разные зажигалки, это вот просто посмотрите, насколько они
2: еще
0: могут быть.
2: Еще бензиновые, старые.
0: Да, да, насколько они могут быть креативными вообще, там огонь появляется, не поймешь откуда. Вообще, как от крылышек и все.
2: Не, ну там понятно откуда, там даже чувствуется.
0: Вообще просто такие вещи есть.
2: Да, есть очень красивые вещи, прям еще такие, я не знаю, они прям просто на ощущение, на ощупь, они прям вкусные,
0: да,
2: не знаю, прикольные.
1: Маски и крышки пивные Сергей собирает.
0: Неплохо, а что вы коллекционируете, пишите в чат мобильного приложения Рекорда, и наши соцсети продолжаем обсуждать.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: рокеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 9 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Это значит, что мы 2 часа еще точно будем с вами.
3: Будем обсуждать ваши коллекции. Пишите в наши соцсети и в чат, а также не пропускайте вот автофакты.
2: Так, ну ладно, мы дошли до этой новости. Грудное вскармливание.
3: Ты уверен, что ты эту новость хотел прочитать?
2: Грудное вскармливание. Я не ошибся ни в одной букве. Хотят показывать в российских кинотеатрах перед фильмами. Организация «Совет матерей» такая действительно существует. У них есть хорошие инициативы. Я почитал некоторые. Действительно, есть полезные. Но они вот предложили запустить такие ролики перед сеансами. В них будут рассказывать о пользе грудного молока, о поддержке матерей и завершать все QR-кодом на проверенные ресурсы. Неизвестно, какие проверенные ресурсы, но один из первых слоганов уже придуман. Кстати, грудное молоко – первый суперфуд. Предлагают вот так заканчивать видеоролики. Говорят, это хорошо. По задумке авторов, такая реклама должна укреплять семейные ценности в нашей стране.
3: А настолько плохо с показами в кинотеатрах, что мы сейчас, получается, будем зазывать народ? Мне кажется, пацаны-то пойдут.
2: Появилось две причины, на самом деле, не ходить в кинотеатр. Теперь была
3: не
2: одна.
3: Не ходить?
2: Ну, конечно. Вдруг грудное вскармливание. Что? Ну, ты представляешь, ты сидишь, ешь попкорн, пьешь молочный коктейль.
3: Ну, и тебе здесь показывают грудь.
2: Так, и что мне с этим делать?
3: Я смотри, не... наслаждайся.
4: Нет, стой, надо искать в этом, ну, плюсы. Ты сидишь, там, с девушкой, по тебе это показывают, ты такой поворачиваешься к ней и говоришь, хочу. И она такая, а я здесь при чем? Говорит, давай. Подожди, а если не будет ролика, будет выходить специально обученная женщина?
2: Показывать, как это работает?
4: А как они снимать это будут? Здравствуйте, слушайте, я прошла кастинг, да, вот я вот до этого играла, там, не знаю, как...
3: Малефисенту.
4: Да, или императрицу какую-то. А сейчас нужно эстетик кормить.
2: Но пока это только инициатива, не думай. Думаете, что это вот-вот появится? Так, просто
3: я уверен, что да, это предложение на уровне предложения и останется.
4: А в чем прикол?
3: Да, да.
4: Показываете ребенка, который ест с груди?
2: Ну кого да, вот есть даже расшифровка этого всего. Длительность от 15 до 30 секунд. Ну то есть как, по сути, шотс, рилс, называйте как хотите. Да. Современная визуальная подача. Понятная молодежи еще, вот что важно.
3: А кого они должны замотивировать начать кормить грудью?
2: Не знаю.
3: Пацанов или кого?
2: Я не знаю.
3: Кто в кинотеатр
4: ходит? Я прям жду эти рекламы. Рекламы. Мстители! Скоро в наш кинотеатр! И потом Титя для Дитя! И все, вот это потекло.
2: Ну как будто бы поворот не туда немного, да? Не туда свернули.
4: Поворот не туда 6.
2: Грудь возмездия, да.
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Три интересных у меня есть. Начнем с «Терминатора 2». Помните этот легендарный фильм? Так да. Вот, там был опасный трюк, который операторы отказывались снимать вообще. В сцене погони в «Терминаторе 2» полицейский вертолет там пролетал под автомобильные эстакады, прям очень такой узкой и низкой. И это, оказывается, не спецэффект. Каскадер-пилот Чак Тамбурро действительно этот провел вертолет под мостом. Ничего себе.
2: Красавчик.
1: Перед съемкой вертолет вообще поставили на колеса, замерили со всех сторон. Там было по 2 метра там сверху, по бокам и так далее. То есть он еле-еле проходил даже вот в стоячем положении, сколько это нужно. И, в общем, операторы сказали, мы это снимать не будем. Да, говорят, это очень опасно. Рядом с этим вертолетом вдруг он разлетится, полетит все в нас и так далее. Тогда Джеймс Кэмерон сам взял эту камеру, снял необходимые кадры и все. Говорит, вот, ребята, держите, ничего страшного не произошло. Вот машина ехала на скорости 111 км в час, вертолет пролетал под эстакадой, все, трюк получился.
2: И он, когда камеру уже возвращал операторам обратно, говорит, что за звон? А он просто шел.
1: Да-да.
2: Настолько был лютый
1: он. Сам пилот, кстати, появился. В фильме он сыграл пилота вертолета, которому Т-1000 приказывает покинуть машину. То есть его отметили, этого легендарного человека.
2: Пилот-красавчик.
1: Вообще, как в фильме снимали. А Чарли Чаплин сколько всего сделал.
2: Первым делом не умер, выполняя трюки.
1: Да-да.
2: Как и Джеки Чан.
1: Про налоги, да? Все жалуемся, говорим много их и так далее. Но это действительно так. Но в США в 18-19 веках налогом на имущество облагали не только землю и здание, но и другую собственность. Часы, скот, лошадей, даже наличные деньги. Все попадало под налог. Люди специально и приходили, описывали и говорили, вот с этого ты должен столько, с этого столько, а с этого столько. Потом это отменялось, и вот опять.
2: Оп, что это? Здравая мысль. Налог на нее. Живо, немедленно.
1: Ну, типа того. Ну и самое сильное из известных насекомых – это жук-навозник, если вы не знали.
3: В смысле сильный?
2: Скоробей.
1: Самый сильный. Способный.
3: Что он может перетащить?
1: Он может поднять вес в 1141 раз больше собственного. Для сравнения, это как если бы вот средний человек, вот кто-то из нас, поднимал над головой полностью загруженный 18-колесный грузовик. То есть если бы мы фуру поднимали, мы бы были такими же сильными, как жук на улице.
2: Слушайте, но он не физически, он еще и морально сильный. Он столько этого перенес.
1: Каждый день в этом варится, да?
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
4: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
5: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
6: Застройщик ООО «Сазагутик» говорил. Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

А мы про коллекции разговариваем, обсуждаем их в прямом эфире. Ваши, конечно же, в первую очередь. Дмитрий рассказывает. Коллекционирую марки почтовые, конверты, космические тематики. Есть марки, которые летали на космическую станцию.

0: мир, там гасились, ставились штемпели, я так понимаю, да, он написал, и прилетели обратно на Землю. Ого, ого, такие даже есть.
1: А с 1999 по 2011 собирал проездные на автобус, были свои, также оставлял дедушка с бабушкой, по итогу сейчас пересчитала 535 штук.
2: Ничего себе.
0: Андрей Кош, 73. Так получилось, говорит, что последнюю неделю начал коллекционировать штрафы с камеры за превышение. В одном и том же месте причем. Не знал, что камеру перенастроили. Уже 8 штрафов. А еще начал коллекционировать пауэрбанки. Уже 4 штуки. 3 выигрышные. А одна подарочная. Вот.
2: Слушайте, ну а штрафы, вот коллекцию штрафов можно кому-то передарить?
0: Да,
2: то есть отдать фонд государства, например?
0: А нет, это
1: нет,
0: твоя.
1: Нет, там еще и увеличивается, если ты будешь, грубо говоря, одно и то же нарушение делать.
2: Музею транспорта, например. Эх, жалко.
1: Коллекционирую пакетики с сахаром из кофеен.
2: О, тоже крутая штука.
0: Александр, квитанции ЖКХ лет 10 собирает. Продал бы коллекцию, но желающих что-то нет пока. Но берите, кому надо.
1: Фигурки лягушек Марусик собирает.
0: Павел говорит, коллекционирую женщин. Не резиновых, написал он. Вот, знаете.
2: А где ты их все держишь? На полочке на какой-то?
1: Вот тоже интерес. Илья, а я коллекционер поцелую своей Сашули преображули.
0: Ясненько, коллекционирую рюмки из разных городов, рассказывает нам наш слушатель, и стран, пакетики сахара, стики какие-то.
1: Коллекционирую картины известных художников: Леонардо да Винчи, Дали, Пикассо и пазл. Коллекция 85 штук. Самая маленькая картина 10 на 17. 2000 штук картин.
2: А картины оригиналы он коллекционирует или пазлы?
0: Так вот, что тогда в музее происходило в Лувре, да? Мы знаем, сколько...
2: Коллекция пополнялась, думаешь?
0: 2 раза обносили его, по-моему.
2: А представляешь, что-то заменил этот? Ну, такой думает, ну, сделаю подмену. И там пазл Мона Лизы.
0: Что вы коллекционируете, мы обсуждаем. А вы пишите нам в соцсети и в чат мобильного приложения Рекорда.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия потребовала США освободить Николаса Мадуро и его супругу, заявил глава МИД России Сергей Лавров на Генассамблее ООН. По его словам, Москва также выступает против повторения подобных ситуаций. Лавров назвал захват Мадуро в ходе американской операции в Венесуэле нарушением международных норм и отметил, что международное право предусматривает иммунитет и неприкосновенность высших должностных лиц. Минпросвещение планирует обновить стандарты дошкольного образования. В российских детсадах хотят сделать больший акцент на знакомстве детей с традициями, нравственными ориентирами и родной культурой, а не на подготовке к школе через изучение букв и цифр. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что детский сад в первую очередь должен быть пространством воспитания. Канье Уэст может выступить в Москве 10 июля следующего года. Турецкая компания ELS Vision, организовавшая концерт рэпера в Стамбуле, указала московское шоу в списке проектов на стадии разработки. Там же значатся предполагаемые выступления в Рио-де-Жанейро в феврале и Мюнхене 17 июля. При этом организаторы подчеркивают, что даты и города пока предварительные и могут измениться после согласования площадок и получения необходимых разрешений. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.

0: Мы про коллекции продолжаем обсуждать. Значит, что подумала, почему бы и у кого коллекции схожи, просто не обмениваться повторками, как это было в детстве. Сейчас мы все про них рассказали, вы услышали, много кто что коллекционирует, сообщений море в наших социальных сетях. Если коллекции совпадают, почему бы не обменяться?
1: А что морское можно коллекционировать? Ты говоришь, море.
2: Ракушки. Болезнь. Да. Русалы.
0: Матросов.
1: Камушки.
0: Много что. Так, доброе утро всем. В детстве коллекционировал значки, пустые пачки сигарет, кассеты, Виталий написал.
1: А монеты коллекционируют многие, в том числе и я моряк, уже 2 года коллекционирую бутылочки маленькие, такие из-под соуса табаско, с водой из разных морей, проливов и заливов, где проходили и стояли на якоре.
2: О, прикольненько.
0: ВЛЛД рассказывает, коллекционирую кофейные стаканчики из разных городов. И прислал фотографию, действительно, налепил просто на стене. Прикольно, как отметка, что там был.
1: Алексей, в юные годы коллекционировали пачки из-под сигарет. Сейчас небольшая коллекция зажигалок.
0: Угу. Александра, коллекционирую шевроны и чехлы на iPhone. Такая коллекция есть.
1: С 7 до 17 лет собирал проездные на автобус. В итоге почти 500 штук от Дениса.
0: Ольга рассказывает, я со своими мокрицами, которых коллекционирую. Действительно, мокрицы.
2: Мокрицы?
0: Мокрицы. Это такие жучки.
2: Да, знаете, мы знаем, кто это. Да, просто
1: да, да. А коллекционировать, Миш.
2: Просто создай влажную атмосферу у себя в ванной и все.
0: Ну, вот Ольга фото скинула. Выглядят некоторые прикольно, черно-белые даже такие. Какие-то редкие. Я таких ни разу не видел.
2: Они в аквариуме, судя по всему.
0: Меня
2: да?
0: Они как-то не отталкивают, знаете. Ну, мокрицы.
1: Серьезно?
0: Это мокрицы. А что такого? Классно. Я люблю вот эту всю живность в доме.
1: Ой, разводи мокриц.
0: Зачем? Я могу просто их любить и не разводить. Так, у мамы большая коллекция картин. «Музыка неба» называется. Сама пишет. В прошлом был выставочный зал недалеко от Невского. Сейчас нет, к сожалению. Картины классные. Александр нам рассказал.
1: Собираю марки, значки, настольные медали СССР по космосу и авиации. Ну, прикольно же. А также оловянных солдатиков. Печально смотреть на людей, которые не ценят вещи и не имеют интересов.
0: Алексей, ну мечту детства проплатил. Каждого пацана, наверное. В детстве была у него мечта собрать все приставки. И как-то случайно получилось, что начал собирать от Sega Dendy до PS5. Правда, есть нюанс. Некогда теперь в них играть. Прислал вот приставочки свои.
2: А есть такая штука. Ты покупаешь приставку, думаешь, ну все, теперь не оторвать. Она лежит, бездействует.
0: Да, ничего не выходит.
2: Да.
0: Ты занят, потому что работаешь.
1: Приставка становится подставкой.
0: Что вы коллекционируете, пишет. Пишите нам в наши соцсети, чат мобильного приложения Рекорда, еще будем обсуждать.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 2. Завтра во вторник, 29 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке ее получения находится на сайте promo.beacon.ru. Количество призов ограничено.
1: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Свердловская 2Е.
2: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
3: Рекорд. Dance Radio.
4: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Стопперы.
1: Мы все про коллекции. Скоро подводим итоги голосования. И очень-очень грустная история от Элины. В детстве коллекционировала вкладыши, картинки от жвачек. Однажды попала под дождь и уронила в лужу эту коробочку.
2: Ой-ой-ой.
1: Все вкладыши разорвались и повредились. Долго страдала. С тех пор не собираю ничего вообще. Зато сын просит теперь коллекцию всего от игрушек. Тачки, молния Маквин, лего, добрилков, акции в магазинах или фастфудах. И особенно каждая акция в известном продуктовом магазине не обходит нашу семью вообще. Альбомы для коллекции, мини-фигурки. Все к нам. Собираем всеми родственниками и друзьями.
3: Ой, слушайте, знаете, что самое обидное? Когда ты собираешь коллекцию, становишься взрослее и оставляешь эту коллекцию. Ну, думаешь, продолжу. Угу. А твои родители говорят, ты слишком взрослый для этого. И выбрасывают это втайне от тебя.
2: Это нельзя так делать.
3: Конечно, нельзя. И ты приходишь такой, говоришь, а где? Говоришь, так это не нужно тебе.
1: Это называется жизнь, это взросление. Каждый должен пройти этот этап.
2: Николай пишет, я коллекционирую игрушки из ленты, которые дают за сумму в чеках. Сначала было по приколу, а теперь я вообще не пропускаю ни одной акции. Самая красивая коллекция с Гарри Поттером.
1: Mm-hmm. А, Катерина, коллекционирую наклейки, карточки компании Panini. Вот, кто-то знает, что это за компания?
3: Что-то знакомое.
1: Mm-hmm.
2: А, Дмитрий, коллекционирую монеты разных стран. Недавно подарили разные старые узбекские суммы. На заводе чинили линию граждане Китая, подогнали разные юани.
1: Дмитрий, волосы с головы от всех моих бывших, говорит, коллекционирую.
3: Не вырывай их, зачем?
1: Начинающий колдун.
2: Это же генофонд.
3: У него слегка это магнитящаяся подушка, и он собирает потом.
1: Почему у них волосы выпадают, и они уходят? Дмитрий, непонятно.
3: Так это же нормально, что оставляют волосы.
2: Коллекционирую футбольные майки ПФК Арсенал Тула.
1: Белка вот с мая по октябрь коллекционирую лекарства от аллергии всевозможные и так далее. Аллергики, мне всегда так вот жалко. Чихайте.
2: А с недавних пор коллекционирую музыкальные инструменты в коллекции. Скрипка, гитара, труба, флюгельгорн и шейкер. Учился в музыкалке по классу скрипки. Остальное освоил самостоятельно.
3: Флюгельгорн.
1: Это стоп-слово.
3: Это как флюгельгенхаймен, только флюгельгорн.
1: Можно целый оркестр собрать.
2: Стоп-слово.
1: Итог голосования. Давайте подведем, что вы коллекционируете. На первом месте у нас, конечно же, монеты. 23% они набирают. Недалеко 18% игрушки. И что-то в детстве только какие-то коллекции. И на третьем месте ненужные вещи с маркетплейсов. Вот такие итоги.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Лайфхакеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 10 утра в Петербурге по московскому времени. Мы час с вами еще будем, это точно.
3: И в этот понедельник, и в этом часе обязательно будет любовный гороскоп, горячие новости и вот факты.
2: Но все, ребята, у кого депрессия, держитесь. Половина психологов осталась без работы прямо сейчас, после того, как я озвучу эту новость.
3: Давай.
2: Минздрав утвердил новые стандарты лечения депрессии в России. В перечень добавили электронейростимуляцию мозга, акупунктуру токами, крайне высокой частоты, ребятки, все. И другие виды терапии током. В общем, также пациентам с депрессией им будут говорить: идите к урологу, мало ли у вас там проблемы, проверять на гепатит, ВИЧ и так далее. Теперь депрессия, все, доигрались, дообщались в своих рилсах и шотсах, как лечить депрессию.
4: Током.
2: Теперь током.
4: Раньше пытали, а теперь это лечение.
2: Это весело. Ну, слушайте, это нужно, действительно, потому что я тут наткнулся на одно короткое видео, да, как и все смотрю, там одна женщина говорит: если у вас депрессия, все плохо в жизни и так далее, то вы 27 числа, это вчера мне попалось, говорит, нарисуйте на свои ягодицы число 27, потом 9 минут ровно танцуйте, я вам рассказываю, специально запомнил, чтобы рассказать. И потом в конце хлопните в ладоши и крикните: поперло! И якобы депрессия пройдет, финансовое положение наладится и так далее. Задумайтесь, что они несут вообще. Это
4: вранье.
2: Бедятина.
4: Я так делал с 13 числом, не сработало.
3: А я правильно поняла, что вот эта история лечения током, и они пожестче как бы сейчас будут придумывать, чтобы все перестали искать у себя депрессию.
2: Да, да, чтобы вот эти не садились на таблетки лишний раз, когда, ой, у меня депрессия, нужно попить какие-то препараты.
4: Ну, это же средневековая медицина. Ну, ладно, не средневековая, но очень старая, когда лечили током. Что следующее, кровопускание?
2: Ну, мне нравится вообще.
3: Пиявки отсосут депрессию.
4: Вот пиявки, если убрать, то это... То есть, получается, ты приходишь в клинику, где, ну, такая не очень богатая, тебя просто шокером бахнут.
2: Ну, могут.
4: И ты такой: все, нет депрессии, я счастлив, все отлично.
2: Не, ну согласитесь, это же классно. Ну, наконец-то. Как-то обратились
3: если
2: к этому
3: честно,
2: моменту.
3: Если честно, классно, потому что я была очень удивлена, когда у нас какая-то молодая девчонка лет 20 страдала от депрессии.
2: Да, да. Какая депрессия у тебя, девчонка?
3: 20 лет.
4: Я слышал про депрессию, видел ее даже у кого-то, но это можно лечить не обязательно током.
2: Все, теперь сколько откроется мест, где будут током лечить?
4: Так получается, я тоже врач.
2: Почему?
4: Осталось только пьезу найти какую-то, чтобы током людей бить.
1: Вейкаперы.

0: же. Вата-факты.
1: Протульский пряник, наверное.
2: Не, любите баню?
1: Ну, вот, относительно, не совсем.
2: Ну, я тоже не фанатка, но есть люди, которые обожают баню. Сегодня день банного веника, поэтому факты интересные про баню. В старину бань по-черному не имела дымохода. Сажа и дым дезинфицировали помещение настолько качественно, что крестьяне часто рожали прямо в банях. Это считалось самым чистым местом.
1: Даже те, кто беременны, не были.
3: Мужиками собрались такие, так аккуратно. Не дай бог.
1: Пришли втроем мужиками, мы такой маленький смех. Плач такой, ребенка такой, все. У нас четверо мужики.
3: А представляешь, сидят такие, едят, там жена так что-то суетится, говорит, слушай, так ты в этом в бане возьми там тазик, сейчас принеси. Приходит такая, Витя, родила.
2: Вот ты угораешь, а там, между прочим, за один поход в баню можно сбросить 2 килограмма.
3: Так ты же потом их наберешь, это просто вода.
2: Да, это просто вода с потом выходит, но вот все равно за один
3: поход. Ну, прикольно.
2: Не пей, похудеешь.
3: Так не работает.
2: В 1743 году в России Сенат официально запретил мужчинам и женщинам мыться вместе в публичных банях. А до этого совместные помывки никого не смущали.
1: Ах, вот когда это произошло.
2: Вот там.
3: Вот они и рожали там.
1: Реально, до этого все понятно, тогда все объясним.
3: Так, верните нам это, пожалуйста.
2: В Финляндии саун больше, чем машин. На каждые 2-3 человека реально приходится одна сауна. Их ставят в лифтах, салонах, автобусах, пожарных машин, даже в здании парламента.
1: Вот люди парятся.
3: Да, не наоборот, парятся. Не парятся. Слушай, так делали даже передвижные сауны. Mm-hmm. Ну, та же штука вообще.
2: У них вообще, по-моему, в каждом доме, вот многоэтажный дом тоже там...
3: А вы в курсе, что у нас тоже есть передвижные сауны? Стоят такие небольшие грузовички, это написано «сауна», можно зайти.
1: Там же компания сидит? Ну, то есть ты можешь присоединиться к компании?
3: Ну, нет, если они такие компанейские, то может быть.
2: Если это общественный грузовичок, то можешь, да, там мужской общественный грузовичок.
3: Ну, общественных не видел, я думал, что можно просто снять.
2: Значит, частные на компанию.
1: А общественные бани еще существуют?
3: Да, конечно.
1: Да? Да? А почему,
2: ходи.
1: Почему у нас там еще не было?
3: Конечно.
2: Стоимость от 200 рублей за человека.
3: Надо. Слушай, я думаю, не надо.
1: Ну, почему?
3: Ну, я не доверяю тем, кто там есть.
1: Что с ними не так? Все на виду, понимаешь? Некому куда-то что-то у тебя украсть.
3: Так в этом-то
1: положить даже некому.
3: Не, в этом-то и проблема, что ты у всех на виду. И они не стесняются быть на виду. Тут ты заходишь в раздевалку спортклуба, уже не хочется там находиться вообще ни в коем разе.
1: В общем, сыны Адама, собираемся в пятницу в баню.
0: Рекорд. Реклама.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: По субботам в 17:00. Категория 16+.
6: «Скам» – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
7: Это надо видеть. 6+.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетонаправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
12: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
13: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас, на понедельник, на 28 сентября.
2: Овны, конечно, вы мечтаете о том, чтобы вас понимали с полуслова, а ваши мысли читали по глазам. К сожалению, это невозможно.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку не придется дважды просить вас об одном и том же одолжении. Вы и сами будете рады сделать все очень быстро.
1: Близнецы, сегодня вам стоит особенно остерегаться слов вроде «всегда» и «никогда», и по возможности их не употреблять.
2: Рак, сегодня вы поймете, что ваше чувство к вашему любимому человеку очень хрупкое, ранимое и нежное.
3: Львы, вообще не с приятным для вас человеком не стоит в этот день заходить за черту.
1: Девы, сегодня вы с вашим любимым человеком будете чувствовать себя особенно легко и непринужденно.
2: Весы, сегодня вы будете довольно тонко чувствовать все движения души вашего любимого человека.
3: Скорпионы, расслабьтесь и пустите все на самотек.
1: Стрельцы, сегодня может значительно измениться стиль отношений с вашим любимым человеком.
2: А рэп? Козероги, успех семейной жизни сегодня напрямую будет зависеть от того, удастся ли супругу использовать по возможности все для отдыха.
3: Водолеи, сегодня вам стоит вести себя просто и элегантно, без какой-то вычурности.
1: Рыбы, даже если вы до сих пор не верили никогда в любовь с первого взгляда, сегодня в нее поверить придется. Любите друг друга, друзья.
0: Вы каперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Китай призвал немедленно отменить блокаду и санкции против Кубы, а также прекратить угрозы применения силы в отношении страны. Об этом заявил вице-председатель КНР на Генассамблее ООН. Пекин призвал соответствующие государства отказаться от силового давления на Гавану и полностью снять действующие ограничения. С 1 октября в Санкт-Петербурге отменят коронавирусные ограничения, действовавшие с 2020 года. Соответствующее решение принято на основании предписания главного санитарного врача города и Ленинградской области. В частности, прекратит действовать запрет на проведение и посещение массовых мероприятий с числом участников более 300 человек без согласования с городскими властями. Сборная Испании обыграла Англию со счетом 3-2 на Уэмбли и продлила беспроигрышную серию до 39 матчей. Это новый мировой рекорд для мужских сборных. Испанцы превзошли достижения Италии, которая не проигрывала 37 встреч подряд. Последнее поражение Испании датируется мартом 2024 года. Тогда команда уступила Колумбии в товарищеском матче. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самые горячие, что есть на этот понедельник.
2: Малыш, родившийся на парковке сетевого ресторана, получил фастфудное прозвище. А дело в том, что он рожал на парковке KFC, и его назвали Коди. Это имя было выбрано заранее, но теперь его называют полковник Коди.
3: Сандерс.
2: Да, да.
3: Полковник Коди Сандерс.
4: Ему дали карточку безлимитную, чтобы он ел.
2: Вот меня тоже волнует. Пока не дали, но пора бы, раз уже в новостях завирусились.
3: Ему дали крылышек, чтобы не было проблем с животиком.
4: Нет, подождите, ну мамы разные бывают. Если дать ему карточку, все пойдут рожать к общепитам, и тогда все будут требовать карточки.
3: А можно тогда возле техники Apple родить, чтобы тебе iPhone дали?
4: Прямо в штаб-квартире.
2: Тебе можно.
3: Мне?
4: В Силиконовой долине прям.
3: Давайте в Силиконовой долине.
4: Да, ты все правильно понял.
3: Там не рожают.
4: У меня есть горячая новость. Там пьяные девчонки с низкой социальной ответственностью на выходных подрались за клиента в Москве.
2: Такой богатый был.
4: У одной из девушек даже выпала та самая Силиконовая долина.
2: Куда?
4: На улицу, наружу попросилась.
3: А, выскочила просто.
4: Да, она расплакалась, конечно. Ну и мужчина пошел к той, которая расплакалась.
2: Просто слезы рулят.
3: Он пошел не потому, что она расплакалась, а потому, что она зашла дальше в рекламной акции. Она показала, за что будет заплачено.
4: Я не знаю, видео сейчас вирусится с таким заголовком по всем социальным сетям, все замазано. Посмотрите, может быть, они с высокой социальной ответственностью. А я наговорил.
3: Я все понял. Это они нормальные. Так. Нормальные девчонки. Это реклама грудного вскармливания. Только теперь реклама не в кинотеатрах.
2: А в рилсах?
3: Да, за пределами его. Кстати, наружная реклама.
4: То есть пока одобряют, мы уже попробуем протестим, да?
3: Она уже показала хоба. Он такой, окей, еще и в кино на это смотрю.
4: Ну, понятно.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 2. Завтра во вторник, 29 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом» 2009.
3: Сейчас, чтобы сохранить капитал, нужно вкладываться в готовую недвижимость. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Это дома с высокой стройготовностью. Объект уже возведен. Планировки можно посмотреть в шоуруме. А купить здесь квартиру надежно и престижно. Подземный паркинг, дизайнерский холл и коллекционные одно-, двух- и трехкомнатные с видами на Енисей. Звоните 219-1712. Сайт mentalplus.ru.
4: УСЗ «Уютный дом» 2009. Проектная декларация на сайте наш.ком.
5: Рекорд. Реклама.
6: Мурр. Это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым, проверил все лично. Подоконники широкие. Окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Ну, проверку когтями выдержали. Вердикт. Прогресс. Кварталы. Перемены одобрены. Квартиры для людей. Одобрены котами. Дом сдан. Выбирайте на сайте jkperemeny.rf. Застройщик ОСЗ Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.рф.
7: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
8: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом-посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
9: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Телевизорный 3/5.

0: Прикольно, один парень стал немножечко мстить обидчикам в комментариях. Он, в общем, ведет контент свой, да, в популярных сетях, и ему там пишут оскорбительные вещи. Ну, как это обычно бывает.
1: База, да? Он для этого и ведет, да?
0: Да, когда какой-то видос залетает, то все, сразу понеслась. Так он решил использовать искусственный интеллект, берет фотографии обидчиков, например, со своей супругой, и подставляет себя в этом искусственном интеллекте, якобы он теперь с этой супругой, да, прямо на видосе отталкивает его, обнимает, целует ее. Сразу люди начали извиняться у него в комментариях.
2: Красавчик.
0: Извини за прошлые обиды и оскорбления. Не надо, ничего, все, не делай. Вот
2: извини
0: парень.
2: За будущее.
0: Да, вот так парень делает, и все очень просто.
1: Слушайте, насколько интересно, что его за контент хейтили, и он контентом их победил.
0: Ну да, все, вы на самом деле гениальное просто.
1: О чем это говорит? Будьте добрее в комментариях. Пойду напишу кому-нибудь гадости, пусть он со мной сделает такой ролик. А другим прикольно.
0: Можно себе забирать, да?
1: Да, ты не знал, что делать, у тебя был скучный, допустим, аккаунт, ты такой взял, пошел, ты полудурок, допустим. Ну, он, естественно, он не такой. А он тебе, сейчас отомщу, сделал с тобой какой-то видос. Прикольно. Я как раз ее бросил.
0: В этом и суть. Все прикольно.
1: Красавчик.
0: Все весело. Неизвестно, на что способен этот парень, конечно же. Это он пока забирает девушку, потом дома, машины начнет и все подряд.
1: Потом он подставляет девушку.
0: Да, да, да.
2: Не ходите с мечом в комменты, от меча и погибнете.
1: Ого!
0: Хорошо. Мудрый. За это и поднимем бокалы в понедельник с тем, что есть у нас. Друзья, спасибо вам большое за это утро. Замечательно. Завтра с вами услышимся. С вами были вы, каперы Никита Стас и Аня.
2: Отличного настроения, продуктивной недели. До завтра.
1: Всем прекрасного понедельника. Пока.
3: Вы каперы на рекорде.

Рекорд. Dance Radio. Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Здесь с вами задержусь на ближайшие так часа три, чтобы рассказать что-то интересное. Ну и послушать вместе с вами первую танцевальную лучшую, которая только существует на этой планете. Так, например, из новостей. В сети завирусился парень, который печатает грудью на клавиатуре. Да, прокачал он грудные мышцы и такой: давай набирать текст. Это шоу Lonely Fan Meeting. Называется оно YouTube-шоу, да, которое. И можно туда попасть, продемонстрировав свой талант какой-то определенный. И парень вот решил его продемонстрировать. Причем печатает он не невнятные вещи какие-то, а набрать может текст, то есть который вы ему предложите. Он просто вращает клавиатуру, которая находится горизонтально, и печатает все необходимое. Самый быстрый работник. Но скажу честно, гуляет видос по сети, печатает он как будто бы быстрее некоторые люди руками. Ну, такой талант у человека есть. Какой у вас есть, расскажите мне лично в чате мобильного приложения Рекорда. Интересно будет почитать, а я вам треки, которые услышим в этом часть. По-моему, очень честный бартер. Тем более там Армин Ван Бюрен, Токс Миркл. Робин Шульц,

Са, магнетик услышим. Определенным магнетиком обладает этот трек, согласимся, да? Ну а начинаем с трека Meet Me in the Dark в рекорд-миксе, и вы слушаете.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Сейчас, чтобы сохранить капитал, нужно вкладываться в готовую недвижимость. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Это дома с высокой стройготовностью. Объект уже возведен. Планировки можно посмотреть в шоуруме. А купить здесь квартиру надежно и престижно. Подземный паркинг, дизайнерский холл и коллекционные одно-, двух- и трехкомнатные с видами на Енисей. Звоните 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: Уютный дом 2009. Проектная декорация на сайте наш.
3: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
4: Ты в своем уме?
5: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
6: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
7: Инфляция съедает наличные. Квартира. Твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
8: Застройщик ООО «Созагодик» говорил. Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Никаких трехсторонних встреч Россия-США-Украина в Нью-Йорке не предвидится, заявил представитель Кирилла Дмитриева. Сообщение в украинских СМИ о том, что такие переговоры могут состояться – фейк. АТОР направила официальное обращение к Минтуризму Мальдив из-за введения налога для российских туроператоров. Поводом стали вступающие в силу с 1 октября изменения налогового законодательства, которое распространяет мальдивский налог на товары и услуги по ставке 17% на иностранных поставщиков туристического продукта. Россияне начали получать уведомления о необходимости уплатить налог на доходы по вкладам за 2025 год. Их рассылает ФНС. Ведомство напоминает, в этом году уплатить налог нужно тем, чей доход по вкладам превысил 210 тысяч рублей. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 5 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 2. Завтра во вторник, 29 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Драйв». Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
4: 224-7.
5: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
6: «Скам» – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
7: Это надо видеть. 6+.
8: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Йоу, это первая танцевальная. Я Никита Бурягин. Здесь с вами на ближайшие два часа с новостями шоу-бизнеса глобальными. Ребята, Марго Робби, та самая Барби, если я не ошибаюсь, официально взяла фамилию мужа спустя 10 лет после свадьбы. Представляете, вот это проверяла мальчишку. Актриса очень тихо стала Марго Акерли, так ее теперь можно называть, но отказывается от привычной фамилии в карьере, пока она тоже не собирается. Говорит, Марго Робби, я останусь для вас, мои дорогие любимые, по паспорту я Акерли. Теперь знаете, вот и вы теперь эту ненужную информацию, которую узнал я буквально минут 5 назад. Но почему бы и нет? Теперь к трекам в этом часе действительно важной информации. Thunder Road, Sandstorm в рекорд ремейке.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
2: Застройщик, у вас специализированный застройщик, стройцентр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетные меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
4: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
2: Застройщик ООО «Созагодик» говорил. Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В МВД рассказали, как мошенники используют данные о месте работы и номер СНИЛС. Первые активно используются в сценариях с поддельными рабочими чатами, а номер СНИЛС может стать поводом, чтобы сообщить жертве о сливе учетных записей и запустить классическую схему с переводами денег террористам. Минздрав планирует разрешить хирургам оказывать помощь за территорией больницы и в машинах скорой помощи. Это следует из проекта приказа Минздрава России. Помимо этого, хирургическая помощь будет оказываться в том числе и в виде паллиативной. Октябрь в европейской части России будет относительно теплым и не слишком дождливым. Средняя температура ожидается на 2-3 градуса выше нормы. Дефицит осадков на уровне 30-40% прогнозируют синоптики. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 2. Завтра во вторник, 29 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом» 2009.
3: Айвазовский «Енисей» представляет. Планировки, в которых видна рука мастера. Однокомнатные квартиры, 39 квадратов, с панорамным видом на Енисей. Отдельная кухня, гардероб, прачечная и витражный балкон на всю длину квартиры. Запишитесь на экскурсию в шоурум и посмотрите эту планировку своими глазами. ЖК «Айвазовский Енисей», 219-17-12, сайт mentalplus.ru.
4: УСЗ «Уютный дом» 2009, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Шахтеров 66/5.
7: Телеканал СТС представляет.
8: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
12: Пора заехать в центр ремонта подвески. Реставрация, диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В, 217-88-88.
11: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Йоу, первая танцевальная. На связи сегодня понедельник и 13.00 в Петербурге по московскому времени. Это важно знать, конечно же. Я Никита Бурягин, с вами еще на ближайший час. Так это точно. Слушаем на первой танцевальной, лучшую танцевальную, которая только существует в мире. Ну и полезной информацией с вами делюсь. В прошлом часе была бесполезная, согласен. Многие об этом написали, посмеялись, говорят, теперь тоже знаем, какая новая фамилия у Эмбер Хёрд. А кто не знает, не расскажу. Нужно было быть с нами в том часе. А в этом, друзья, должен я на бесполезное дать что-то полезное. В общем, в России появился новый гибрид медведя. Представляете, гибриды белых и бурых медведей появились на Курилах, что неожиданно. Их заметили на острове Кунашир. Все из-за изменений климата, как говорят. А арктические льды тают, да, продолжают нам эксперты говорить. Поэтому белые медведи переселяются южнее, а бурые севернее. Вот и произошла та самая неожиданная коллаборация, так сказать, медведей. В итоге они пересекаются и скрещиваются. Все естественным путем, не переживайте, так вышло, это природа, она диктует свои правила. Есть фотографии в интернете, они гуляют, посмотрите, конкретно медведей, а не как происходит скрещивание. Ну, это уже, если вы и дальше полезете, то и это где-нибудь в интернете-то сможете найти, я уверен. Ну, классно, классно, смотрите, новые виды на Земле открываются. Я почему-то рад этому событию, не знаю сам почему. К трекам в этом часе перейдем давайте, тем более там Матрода, I Need Your Lovin'. Майк Фостер

Fast Boy Music Sounds. Второй месяц осени совсем близко. Начнем с Хюгели, трека Moving to the Sun. Что-то хочется такого позитивного и летнего. В рекорд-микс, кстати, не забывайте, что вы слушаете.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОАЭЗ «Конструктив Евеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
4: Чего?
3: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
4: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.рф.
5: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретению автомобилей, бывших в употреблении.
2: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
6: Это надо видеть. 6+.
7: Телеканал СТС представляет.
8: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00
10: для лиц старше 16 лет.
11: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Вучич подписал документ об отставке с поста президента Сербии. Он уточнил, что скоро передаст полномочия исполняющей обязанности главы государства председателю парламента Анне Брнабич. До конца декабря должны будут состояться президентские выборы. Москва и Пекин обсуждают возможности разрешения посещать КНР на личных автомобилях, сообщил замглавы Митросей Руденко. С введением между странами безвизового режима отмечается стабильно высокий интерес к путешествиям в эту соседнюю страну, заявил он. Продолжительность школьных каникул в этом учебном году определила Минпросвещение России. При обучении по четвертям рекомендуемая продолжительность осенних, зимних и весенних каникул в 1-11 классах составляет 9 календарных дней. Для первоклассников предусмотрены еще 9 дней отдыха в феврале. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
3: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
15: Фантастика.
16: Бизнесу быть. Точка Банк.
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Подробности на точка.ком. 18+.

Люблю то чувство, когда находишь деньги в зимней одежде. Главное, чтобы владелец одежды ничего не заподозрил.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Самое сильное из известных насекомых – это жук-навозник.
2: Знали? В смысле сильный? Способный, что он может перетащить?
1: Он может поднять вес в 1141 раз больше собственного. Для сравнения, это как если бы вот средний человек, вот кто-то из нас, поднимал над головой полностью загруженный 18-колесный грузовик. То есть, если бы мы фуру поднимали, мы бы были такими же сильными, как жук-навозник.
3: Слушайте, но он не физически, он еще и морально сильный. Он столько этого перенес.
1: Каждый день в этом варится, да?
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 2. Завтра во вторник, 29 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-62920. Выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Драйв». Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
8: 220-47.
9: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
10: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
11: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Всех с началом новой трудовой недели. Ну, в чем труды-то наши праведные будут заключаться в подготовке к фестивалю «Белая», конечно же. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Свенка Тюнс, Вола Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей, Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны уже в день шоу 3 октября. Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности можно найти на сайте radiorecord.ru 18+. В этом часе не без новинок. Walking on a Dream услышим, и это Альфа Джек.

miles away. Икунгс, Galaxy. Сейчас открывают Эйфи, Meet Me in the Dark, и все это рекорд Dance Radio.

0: сегодня с 23 часов.
1: Рекорд. Рекорд. Реклама.
2: Ты купил жене машину?
3: Купил?
2: Купил?
3: А,
2: купил.
4: Так заедь, проверь.
2: Заедь, проверь.
4: Заедь, проверь.
2: Ну, заедь уже, проверь машину.
5: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
6: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
7: Застройщик ООО «Созагодик» говорил. Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК «Академик.рф».
1: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия призвала страны Евросоюза принудительно сократить потребление газа и электричества. Как сообщает Политико со ссылкой на письмо еврокомиссара, мера вызвана кризисом цен на энергоносители. Согласно документу, ограничение предлагается сохранять столь долго, сколько потребуется. Мошенники распространяют вирусные предложения, обещая бонусные баллы на заправку топлива. Скачать такой файл предлагают, например, на фишинговом сайте, который маскируется под бренд крупной нефтегазовой компании. В МВД подчеркнули, лучше не загружать и не устанавливать приложение из непроверенных источников. Россияне выиграли 9 медалей на чемпионате мира по спортивной акробатике. В медальном зачете они заняли второе место с 3 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми наградами. Первыми стали представители Израиля с 5 золотыми и 3 серебряными медалями. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 2. Завтра во вторник, 29 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом» 2009.
4: Айвазовский «Енисей» представляет. Планировки, в которых видна рука мастера. Трехкомнатные, 84 квадрата, с гардеробом, прачечной, двумя отдельными спальнями и кухней-гостиной. Украшение квартиры, французский балкон и большое пейзажное окно. Запишитесь на экскурсию в шоурум и посмотрите эту планировку своими глазами. ЖК «Айвазовский «Енисей» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
5: УСЗ «Уютный дом» 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке ее получения находится на сайте promo.bicon.ru. Количество призов ограничено.
1: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросово. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Енисейский тракт 83.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, ну раз уж у нас сегодня понедельник, да, понедельник, давайте обсудим, конечно, будильники, кто как поднялся на работу. У нас как раз есть новость в нашем телеграм-канале Радио Рекорд, есть там и видео, черно-белое, снятое с камеры, может даже скрытый. Золотистый ретривер оказался лучшим будильником. В соцсетях завершился видосик, где пес мгновенно вскочил и начал будить хозяйку после первого же ее движения утром. Ну как будил, прыгал по ней, хвостом вилял, облизывал в лицо, все, что я просто обожаю. Сегодня спала плохо, потому что мой кот Шен будил меня каждые, мне кажется, полтора часа, наверное. И вообще, владельцы животных, конечно, меня поймут, потому что, вот согласитесь, друзья, зачастую мы притворяемся спящими, потому что, не дай бог, ты там приоткрыл глаз, все, на тебя прыгает и кошка, и собака, требуют завтраки, ну и это понятно. А вообще, давайте вспомним, а вот если раз и будильник не прозвонил, и вы опоздали на работу, что вообще за причины у вас были ваших опозданий? Вот пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Перечисляйте. Давайте вспомним вместе. Расскажу еще о музыке. Беовульф, Радио Рекорд. В этом часе у нас Феникс. Это Рекорд Микс. Также услышим Клуни, Good Girl. Обязательно диджей Гоя, Мичико.

еще Медуза, Don't Wanna Go Home. Прямо сейчас Али Фарбин, Body Talk, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 5 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама.
2: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
3: Предложение не является публичной офертой.
4: Мурр, это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым, проверил все лично. Подоконники широкие. Окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Ну, проверку когтями выдержали. Вердикт, прогресс, кварталы, перемены одобрены. Квартиры для людей, одобрены котами. Дом сдан. Выбирайте на сайте jkperemeny.rf. Застройщик ОСЭ Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.рф.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
4: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
7: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
8: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола. Школа Драйв. Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
9: 224-7.
10: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
11: Скам. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
12: Это надо видеть. 6+.
13: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода?
14: Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
15: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз готовит дорожные карты вступления для Черногории, Украины, Молдавии и Албании, пишет Политико со ссылкой на двух высокопоставленных официальных лиц Еврокомиссии. Именно эти четыре страны считаются наиболее близкими к членству, отмечает издание. В ряду других кандидатов, например, Сербии, Грузии и Турции, такие пошаговые планы пока предлагать не будут, уточнили источники издания. Мадьяра лишили депутатской неприкосновенности. Об этом просила генпрокуратура Венгрии, передает ТАСС. Премьера подозревает в краже телефонов в 2024 году. Борис Михайлов считает, что сборная России по хоккею может вернуться на чемпионат мира в ближайшие 2-3 года. По его словам, для этого потребуется время, а Федерация хоккея России и Минспорт работают над улучшением ситуации, добавил член правления Федерации хоккея России, двукратный олимпийский чемпион. При этом Международная федерация хоккея не допустила российскую сборную до турниров сезона 2026-27. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
9: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: 7 из 10 россиян не спорят с начальником, даже когда считают, что он несет чушь.
2: Слушай, а что значит «даже»? Оказывается, что начальник иногда чушь не несет? Все-таки получается, значит, начальника нужно реально слушать. А то он говорит, а я всегда просто киваю гриву, улыбаюсь и говорю: «А, да, да».
3: Я не спорю с начальством, в отличие от вас, по совершенно другой причине. Мой начальник, в отличие от вашего, чушь не несет.
2: Тогда я должен сказать и про своего то же самое. Я просто забыл, что...
4: Да, начальник же может слушать, знаешь, да?
3: Дмитрадзе сообщает: «Я не просто спорю с начальником. Я хочу набить ему щи и чувствую, скоро это сделаю».
2: Нет, ну надо звонить вас сейчас.
5: Номер недоступен.
2: Ну как это так?
5: Оставьте сообщение на автоответчике.
3: Ну, может, бьет щи начальнику. Да, когда ты бьешь щи...
2: Но это же не так долго. Ну ударил и все, и подошел к телефону.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
6: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
7: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 2. Завтра во вторник, 29 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
8: Рекорд. Реклама. Теперь в Крас-шине замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
13: Застройщик ООО «Созайгодика Вавилова». Проектная декларация на nato.com.rf и ЖК-академик.рф.
0: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Всем привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Друзья, есть новость. Она вроде бы и про обеденно-критическая такая, вот знаете, именно критическая. Нас предупредили о подорожании новогоднего деликатеса. Конечно же, мы говорим про красную икру. Из-за того, что на Дальнем Востоке вот вылов рыбы как-то сократился, теперь стоимость икры доросла до страшных рекордов. До 2000 рублей за 100 грамм. Вот так вот. Эксперты нас предупреждают, что, с другой стороны, к Новому году особенно сильно ничего уже дорожать не станет, потому что критически повышена стоимость уже сейчас. Друзья, пишите в нашем мобильном приложении «Радио Рекорд», какие альтернативы на новогодний стол предлагаете. Если последнее, самое главное, самое ценное отбирают, дорожает икра, чем же можно заменить икру, и чтобы также было приятно, очень любопытно. Так, ну еще моментик, у нас в телеграм-канале «Радио Рекорд» опубликовано видео, извините, и с моим участием тоже так. Так что смотрите обязательно и комментируйте. Наш редактор эфира уже прокомментировал. Комментарии пометили как спам, удалили. Что напишете вы, тоже любопытно. Заглядывайте обязательно. Я там танцую. Армин Ван Бюрн в этом часе и Talk is Miracle. Еще слышим Chic and No Hopes, Dance of the Fire. И, конечно, Джон Саммит и Shades of Blue.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Калинина 65.
2: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовы. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
5: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
6: Диагностика. Ремонт. Запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
7: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
8: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
13: Рекорд. Dance Radio.
14: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Поставки бензина из Белоруссии в Россию за 9 месяцев этого года могут превысить 1 миллион тонн, из которых более 200 тысяч тонн придется на сентябрь, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в отрасли. Для сравнения, в сентябре прошлого года поставки белорусского бензина оценивались в 45 тысяч тонн. В первой половине прошлого года ввоз бензина из Белоруссии был минимальным, подчеркивает газета. Владимир Путин планирует приехать на саммит АТЭС, который состоится в ноябре в китайском Шэньчжэне, сообщил Песков. Он отметил, что мероприятие – хорошая возможность, чтобы Путин, Трамп и Си Цзиньпинь могли так или иначе пересечься. Решение о поездке российского лидера на саммит Большой Двадцатки в Майами пока не принято, добавил он. С 1 октября в России на 9,2% подорожает проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Повышение также коснется перевозки багажа. Цены на купе и СВ не изменятся, их стоимость перевозчики устанавливают отдельно. Это уже пятая индексация плацкарта с начала 2023 года. За это время базовая стоимость проезда выросла примерно на 62,5%. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
8: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Самое сильное из известных насекомых – это жук-навозник.
2: Знали? В смысле сильный? Способный, что он может перетащить?
1: Он может поднять вес в 1141 раз больше собственного. Для сравнения, это как если бы вот средний человек, вот кто-то из нас, поднимал над головой полностью загруженный 18-колесный грузовик. То есть, если бы мы фуру поднимали, мы бы были такими же сильными, как жук-навозник.
3: Слушайте, но он не физически, он еще и морально сильный. Он столько этого перенес.
1: Каждый день в этом варится, да?
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 2. Завтра во вторник, 29 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
5: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом» 2009.
6: Сейчас, чтобы сохранить капитал, нужно вкладываться в готовую недвижимость. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Это дома с высокой стройготовностью. Объект уже возведен. Планировки можно посмотреть в шоуруме. А купить здесь квартиру надежно и престижно. Подземный паркинг, дизайнерский холл и коллекционные одно-, двух- и трехкомнатные с видами на Енисей. Звоните 219-1712. Сайт mentalplus.ru.
7: УСЗ «Уютный дом» 2009. Проектная декларация на сайте наш.ком.
0: Рекорд. Реклама.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
9: По субботам в 17:00. Категория 16+.
10: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Партизана Железняка 36Б.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И в Берлине официально существует клуб, который работает в здании бывшей электростанции. Представляете? А у нас, кстати, между прочим, через неделю будет фестиваль «Белая» в Санкт-Петербурге. И тематика фестиваля, напомню, «Снежная королева». А пройдет фестиваль в Ледовом дворце. Ну, вообще все максимально сходится. Кстати, я, диджей Балдин, побывал в том самом Ледовом дворце буквально на днях, и мы в наших соцсетях буквально полчаса назад выложили ролик с обзором Ледового дворца, с обзором фестиваля «Белая». Очень интересный он получился и динамичный, поэтому обязательно ищите в Телеграме и в других соцсетях наши аккаунты, аккаунты фестиваля «Белая». Найти их очень просто, либо просто вводите в поиске слово «Белая», либо вводите в поиске «Dance in White», «Танцуйте в белом». Ну и, разумеется, уже через неделю мы с вами там увидимся. Даже не через неделю, получается, через 5 дней. Времени-то совсем мало осталось. Билеты на radiorecord.ru, мероприятие

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Рекорд. Новости.
1: Вучич подписал документ об отставке с поста президента Сербии. Он уточнил, что скоро передаст полномочия исполняющей обязанности главы государства председателю парламента Анне Брнабич. До конца декабря должны будут состояться президентские выборы. Москва и Пекин обсуждают возможности разрешения посещать КНР на личных автомобилях, сообщил замглавы МИД России Руденко. С введением между странами безвизового режима отмечается стабильно высокий интерес к путешествиям в эту соседнюю страну, заявил он. Продолжительность школьных каникул в этом учебном году определила Минпросвещение России. При обучении по четвертям рекомендуемая продолжительность осенних, зимних и весенних каникул в 1-11 классах составляет 9 календарных дней. Для первоклассников предусмотрены еще 9 дней отдыха в феврале. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
4: АО Кордиант. ИНН 760-115-09.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
15: В ленте.
16: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
17: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
18: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру. 12+.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

Друзья, в эфире главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. Прямо сейчас у нас 18.00 в Москве и в Санкт-Петербурге на наших рекордных часах. И мы продолжаем наш эфир, продолжаем радовать вас качественной электронно-танцевальной музыки. Давайте сейчас без лишних слов я просто расскажу вам о том, какие самые вкусные треки, какие самые новые треки будут играть у нас в ближайшие 60 минут в нашем эфире. А мы много всего интересного вам подготовили. Например, Афроджек и Джилл Глейс, Align, Record Mix. Эбин, Hollow, Record Mix. Джейзи Спритц, Can't Deny It, Record Mix. The Second Voice, Let Me Be, Record Mix. А прямо сейчас Алиф Абен и Рене Миллер, Body Talk и

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: 7 из 10 россиян не спорят с начальником, даже когда считают, что он несет чушь.
2: Слушай, а что значит «даже»? Оказывается, что начальник иногда чушь не несет? Все-таки получается, значит, начальника нужно реально слушать. А то он говорит, а я всегда просто киваю гривой, улыбаюсь и говорю: «А, да, да».
3: Я не спорю с начальством, в отличие от вас, по совершенно другой причине. Мой начальник, в отличие от вашего, чушь не несет.
2: Тогда я должен сказать и про своего то же самое. Я просто забыл, что... Да, начальник же может слушать, да, что? Да?
3: Дмитрадзе сообщает: я не просто спорю с начальником. Я хочу набить ему щи и чувствую, скоро это сделаю.
2: Нет, ну надо звонить вас сейчас.
4: Номер недоступен.
2: Ну как это так?
4: Оставьте сообщение на автоответчик.
3: Ну, может, бьет щи начальнику. Да, когда ты бьешь щи...
2: Но это же не так долго. Ну ударил и все, и подошел к телефону.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В МВД рассказали, как мошенники используют данные о месте работы и номер СНИЛС. Первые активно используются в сценариях с поддельными рабочими чатами, а номер СНИЛС может стать поводом, чтобы сообщить жертве о сливе учетных записей и запустить классическую схему с переводами денег террористам. Минздрав планирует разрешить хирургам оказывать помощь за территорией больницы и в машинах скорой помощи. Это следует из проекта приказа Минздрава России. Помимо этого, хирургическая помощь будет оказываться в том числе и в виде паллиативной. Октябрь в европейской части России будет относительно теплым и не слишком дождливым. Средняя температура ожидается на 2-3 градуса выше нормы. Дефицит осадков на уровне 30-40% прогнозируют синоптики. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLN J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» ИНН-760-115-09.
8: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным — полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым — проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» — один для всех.
9: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.

through this, what comes next will be marvelous.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Самое сильное из известных насекомых – это жук-навозник.
2: Знали? В смысле сильный? Способный, что он может перетащить?
1: Он может поднять вес в 1141 раз больше собственного. Для сравнения, это как если бы вот средний человек, вот кто-то из нас, поднимал над головой полностью загруженный 18-колесный грузовик. То есть, если бы мы фуру поднимали, мы были такими же сильными, как жук-навозник.
3: Слушайте, но он не физически, он еще и морально сильный. Он столько этого перенес.

0: Рекорд реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. «Точка Банк».
6: АО «Точка» — программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на «Точка.ком» 18+.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. И у нас впереди с вами отличная неделя, потому что как минимум на этой неделе уже наконец-то состоится наш долгожданный фестиваль «Белая» уже в эту субботу. Очень все его ждем. Но сегодня еще понедельник. Тем не менее, у нас для вас очень много классного музыкального контента, потому что в понедельник у нас как минимум в 11 вечера будет шоу «Рекорд Релиз», в котором будут представлены новинки из мира электронно-танцевальной музыки. Самое свежее музло играем мы именно в этом радиошоу. А в полночь у нас сегодня будет DJ Phil и его традиционное двухчасовое радиошоу «Трансмиссия». Поэтому всех сов, всех неспящих мы обязательно приглашаем в наш вечерний и ночной эфир «Рекорда». Время московское, разумеется. Ну и давайте прямо сейчас я вам скажу о том, какую музыку мы в ближайшие 60 минут послушаем. А, кстати, много новинок будет. Например, Альфа Джек, «Walking on a Dream», Рекорд ремейк. Divac, «Slow Down», Рекорд микс. Джоэл Корри, «Whisper», Рекорд микс.

Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 5 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия призвала страны Евросоюза принудительно сократить потребление газа и электричества. Как сообщает Политико со ссылкой на письмо еврокомиссара, мера вызвана кризисом цен на энергоносители. Согласно документу, ограничение предлагается сохранять столь долго, сколько потребуется. Мошенники распространяют вирусные предложения, обещая бонусные баллы на заправку топлива. Скачать такой файл предлагают, например, на фишинговом сайте, который маскируется под бренд крупной нефтегазовой компании. В МВД подчеркнули, лучше не загружать и не устанавливать предложения из непроверенных источников. Россияне выиграли 9 медалей на чемпионате мира по спортивной акробатике. В медальном зачете они заняли второе место с 3 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми наградами. Первыми стали представители Израиля с 5 золотыми и 3 серебряными медалями. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный Бабаевский в ассортименте 75 граммов, 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
13: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: 7 из 10 россиян не спорят с начальником, даже когда считают, что он несет чушь.
2: Слушай, а что значит «даже»? Оказывается, что начальник иногда чушь не несет? Все-таки получается, значит, начальника нужно реально слушать. А то он говорит, а я всегда просто киваю гривой, улыбаюсь и говорю: «А, да, да».
3: Я не спорю с начальством, в отличие от вас, по совершенно другой причине. Мой начальник, в отличие от вашего, чушь не несет.
2: Тогда поэтому... я должен сказать и про своего то же самое. Я просто забыл, что... Да, начальник же может слушать, знаешь, что...
3: Димитрадзе сообщает: я не просто спорю с начальником. Я хочу набить ему чувствую, скоро это сделаю.
2: Не, ну надо звонить. Сейчас.
4: Номер недоступен.
2: Ну как это так?
4: Оставьте сообщение на автоответчике.
3: Ну, может, бьет щи начальнику. Да, тогда ты бьешь щи.
2: Но это же не так долго. Ну ударил и все, и подошел к телефону.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Эта радиостанция называется «Рекорд». Ну, а мы называемся Кремов и Хрусталев. Стало быть, для тебя как, все как всегда. Мы обсуждаем с тобой, дорогой ты наш слушатель, разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Самый частый вопрос, который в 2026 году люди задают искусственному интеллекту, это вопрос: а что ты думаешь обо мне, о моей ситуации и прав ли я так поступаю? То есть вершину технологического прогресса, а именно нейросеть, люди чаще всего используют не для работы, не для поиска информации, а как любимую бабушку или добрую маму. Что означает, конечно же, только одно. Людям в 21 веке не нужна никакая информация, никакие там сведения, не нужны им факты. Им нужны, как и 1000 лет назад, впрочем, бабушкино тепло и добрый мамкин совет. Но средством массовой информации и, конечно, радио точно вам не мама. Никто вам здесь никакого искреннего тепла и бесплатного совета не даст. Здесь как раз то, чего везде завались, а именно информации. И даже у нас здесь тоже так, как вы знаете. Потому что...
3: В станции Рижская мужчина сделал замечание пассажиру, который матерился и лежал на сиденье, а затем решил поднять его за нос. Суд признал москвича виновным в мелком хулиганстве и отправил под арест на...
2: Материться, никто его не арестовал, все нормально.
1: Нет, ну, может, лежит, но, наверное, надеюсь, что не матерится, просто лежит.
2: Да, он может, устал.
1: Ну, то есть такой, да, ну, может, заснул там, да?
2: Ну, конечно, ты не можешь вечно, да, материться?
1: Ну, что, не железный просто человек.
2: Ну, знаете, я бы, на самом деле, может быть, еще этому чуваку, вот, который лежал, может быть, какую-то компенсацию выплатил за то, что его за нос схватили, как морально пострадавшему. А может, знаете, даже, может быть, даже от государства какую-нибудь путевку в Геленджик. На месяц, знаете, так, поматериться в Геленджике. Это же красота. Правда, там в Геленджике метро нет, но можно прям в море.
1: Там шезлонги прекрасные, там люди ходят, продают кукурузу вареную, черчхеллу, беляши. Там, как бы, там сам воздух заставляет тебя, извиняет тебя, если ты лежишь и материшься. Как бы.
2: Да, вот, конечно, поэтому, да нет, как, зачем? Да ему и здесь не нужны извинения. Он и здесь в метро, как вам было сказано, прекрасно лежит, матерится, и ничего ему за это нет. А есть что-то тому, кто его выводит за нос. Объясните мне, ну, а почему у нас вот нельзя защитить самовольный порядок, ну, в пределах разумного, разумеется? Да, там, мужчина сделал замечание пассажиру. Ну, какое же это хулиганство? Он ему сделал сначала замечание. Тот, видимо, его послал дальше.
1: Ну, да.
2: Да? Он же там, да, и только потом он его схватил за нос. Да, он сказал, он же схватил пассажира.
1: И чтобы поднять, чтобы он не лежал. Не просто схватил его, да, вот как бы.
2: Да, просто подержаться, да. Дай подержаться за нос. Эй, матрас, дай хоть раз, да. Нет, схватил за нос. И за нос, я хочу подчеркнуть, вот если бы он его схватил за это, скажем, вот за это, да, и потянул бы как за хобот. Ну, тогда, возможно, еще там куда-нибудь.
1: То есть, коллега, вы имеете в виду за пенис, да?
2: Да.
1: Давайте как бы... А,
2: в этом смысле мы с вами коллеги. И у вас тоже он есть, да.
1: То есть, зато за это.
2: Ну, что за... Не, ну да, конечно, конечно. Понимаете, ну... Или, может быть, это в чем дело? Почему вот этого наказали, а этого нет? Может быть, это потому, что там же было сказано, что это на станции метро Рижская, да?
1: Ну...
2: Может быть, это в этом дело, что на Рижской? Вот, скажем, на Соколе... Это другое дело. На Соколе, матерящегося сокола за нос вывести, это может...
1: Нет, возможно, на станции Владыкина можно им овладеть. Ну, в хорошем смысле.
2: В хорошем, исключительно. Почему вот это... Мы ведь сейчас, вы знаете, вот я раньше такой был бойскаут, я во все это встревал. А постоянно, да, ну, кто еще кого-нибудь там куда-нибудь встрянет, если не ты, так я рассуждал. Но теперь, ты знаешь, я вот 100 раз подумаю, да, вот там, знаете, не то, что там как в 90-х, да, что-то сделать, а просто даже кому-нибудь что-нибудь скажешь, а ему от твоих слов станет плохо, он упадет в обморок, и тебя за это на 15 суток. Почему нельзя и как, главное, можно защитить себя и других от хулиганства или там то, что называется, асоциальным поведением?
1: Ну, да, это действительно очень странная ситуация. Мы, конечно, не знаем всех подробностей, но реально странно, если так вот невооруженным глазом на нее посмотреть. Раньше, я так понимаю, там, ну, в Советском Союзе за это грамоту от МВД давали. Или там, помните, вот, собственно, Шурик хулигана в автобусе, как бы, да, начал щемить, как бы, да, их хулигану дали 15 суток на стройке, как бы, а не Шурик.
2: Нет, все по-другому. Сейчас, как видите, все по-другому. Нельзя. Лежит, матерится, жди полицейских. Хоть час, хоть два, хоть год. Отсюда вопрос. Да, нарушать закон нельзя. И мы видим из новостей, что это просто небезопасно. Посадят на 15 суток. Но вопрос остается. А как бороться вот со всеми этими хулиганами?
1: Нарушителями общественного спокойствия.
2: Да, и порядка. Вот помните, как, да, там хулиганы зрения лишают, да? Откройте!
1: Ну, там та ситуация в тюрьме. Да, да, там, но если есть какая-то ситуация, расскажите, да?
2: Да. Так вот, как бороться, что делать с теми, кто вот нарушает общественный порядок? И нужно ли с ними что-то делать?
1: На примерах, разумеется.
2: И как, да, на твоих примерах из жизни. И как это делать так, чтобы, ну, тебя за это не посадили? А, да, конечно. И как, когда в последний раз? Может, ты сам нарушал?
1: Ну, бывает, сейчас уже раскаялся.
2: Да. Расскажешь, потому что схватили за это. Как это? За три
1: буквы. Расскажи обязательно.
2: Да, все это мы будем обсуждать, как обычно, в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Россиянам предложили платить 200 тысяч рублей за достижение 100-летнего возраста. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб считает, что выплата станет дополнительным стимулом следить за здоровьем и дожить до юбилея. При этом, по данным Росстата, средняя продолжительность жизни в России сейчас составляет около 73-74 лет.
1: Что, Гриб? Так считает Гриб, было сказано?
2: Владислав Гриб.
1: А, это фамилия. Просто, знаете, если бы это был просто Гриб, тогда бы как бы все сошлось. Вот если бы платить 200 тысяч рублей за доживание до 100-летнего возраста предложил бы Гриб в лесу, ну, скажем, там, мухомор, то в этом был бы больший смысл. А так просто это Владислав, ну окей, хорошо. Но вообще... Ну,
2: хорошее же предложение.
1: Нет, отличная инициатива, просто идеальная. Россиянам предложили, что платить 200 тысяч рублей за достижение 100-летнего возраста. И вот, знаете, это, она не просто хорошая. Это инициатива, которая позволяет нам видеть, что о нас заботятся. И что Общественная палата зря свой хлеб не ест. Ведь теперь у всех у нас есть стимул дожить до 100 лет. Ведь раньше россияне, ну, послушайте, да, раньше как-то вот все не очень любили доживать до 100 лет. А все почему? А все потому, что нам не обещали 200 тысяч. И россияне так до 100 лет как-то без мотивации. Знаете, так, то от инфаркта умрут, то от алкоголизма. А вот сейчас у нас замаячит перспектива получить халявные, значит, 200 тысяч, да? Так вот он сейчас там и в 40 лет это и пить бросит. Потому что он будет размышлять так. Вот стукнет мне 100 лет, получу я халявные 200 тысяч, и тогда эти 100 тысяч пропью. Ну разве плохо?
2: Ну и когда стукнет 100 лет, получит 200 тысяч и купит мороженое и пару кексов. Ну через сколько там лет?
1: Ну, может быть, это уже вот и будет как раз стоить 200 тысяч с учетом инфляции.
2: Ну да, конечно.
1: Ну, а инициатива все равно отличная. Потому что, смотрите, только единственное, у меня вот единственный такой вот маленький вопрос. Значит, пообещали россиянам, кому будет 100 лет, 200 тысяч. А кто это будет выплачивать? Вот смотрите, скажем, Коле сейчас 25 лет. Когда ему будет 100, значит, плюс 75, это будет 2101 год. Вот кто будет выплачивать 200 тысяч в 2101 году?
2: Ну, какие-то вот специальные службы. Ну, сказать, по поводу Коли, вот, тоже, как бы, инициатива хорошая, но должен быть жесткий контроль. Вот мы же слышим, да, даже мы это обсуждали, что вот в новостях говорят, что вот-вот изобретут какую-то волшебную таблетку долголетия, да, или там укол долголетия, или клизму долголетия, уж не знаю что. И нужно проверять, как бы, этот человек не на таблетках дожил до 100 лет, если, то есть, потому что будет считаться допингом.
1: Важно,
2: да, вот это допинг, нечестно, да, как бы, схавал таблетку такой красавчик,
1: да, и ходит с
2: гоголем таким, павлином кичиться.
1: Но, нет, все... Но кто? Понятно. Нет, просто меня интересует, я уже после этой инициативы, я уже собрался, да, я вижу, и вы так расхрохорились, да, уже до 100 лет уже хотите дожить, все-таки 200 тысяч на дороге не валяется.
2: Буду не есть после 6 теперь.
1: Ну, вы сейчас после скольки не едите?
2: Ну, после 6
1: после
2: утра.
1: Никак? Да, я понимаю, да. Так кто будет выплачивать? Кто нам выплатит эти деньги? Ну, в вашем случае уже недолго, конечно, осталось до 100 лет.
2: У меня есть шанс, и у вас тоже есть шанс.
1: А для тех, кого там сейчас 30-40, кто там, не знаю, в 2100 году им будет выплачивать? Гриб вот этот. Ну, кстати, гриб, может, что-то живет. Знаете, говорят, есть грибы, живут миллион лет.
2: Там это сложно, там не сам гриб, как бы, торчит на поверхности, а мицелий, так называемый.
1: Вам про это известно больше. Да. Вы по грибам спец. Да. Я понимаю. Но еще раз, я хочу эту инициативу от себя лично похвалить. Потому что инициатива дать тем, кто доживет до 100 лет 200 тысяч, она не просто прекрасная, а главное, она не требует 200 тысяч. Потому что, ну, это же как бы не сейчас же еще, да, 100 лет тебе, только потом. Ощущение, что тебе их уже дают сейчас. А у государства, кстати, можешь даже попросить взять их и сейчас. Потому что 100 лет-то это потом, а готовиться-то к 100-летию уже надо сейчас. Знаете, как говорят, береги платье с молоду, а деньги на 100 лет, а свой сейчас, например. Да? Но можно, кстати, предложить еще круче. Инициатива хорошая, но есть еще более крутое предложение. А что если предложить давать тем, кто доживет до 200 лет 300 тысяч, а? Тогда будут доживать до 200 лет.
2: Ну и, кстати, знаете, как вот обидненько стало всем тем, кому сейчас 100 лет. Как бы. То есть они проехали, проскочили уже эту вот...
1: Ну что поделать?
2: Ну там же есть люди, которые
1: 100 лет. Ну наши слушатели, например, да?
2: Они вот, просто... Ну блин, а раньше-то чё, где вы были с этими предложениями?
1: Вот, поэтому нужно предложение, давайте, ну хотя бы там 300 тысяч, те, кто живет до 200. А инициативу, программу, можешь так и назвать. Доживешь до 300, можно просто дать 300 у тракториста, например, что?
2: Ну спроси деньги у тракториста.
1: Кстати, придется и сделать.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: Канье Уэст может выступить в Москве 10 июля 2027 года. Такую дату указала турецкая компания Ilse Vision, организовавшая концерт рэпера в Стамбуле. Выступление в российской столице значится в списке проектов, которые пока находятся в разработке. Там же указаны предполагаемые концерты в Рио-де-Жанейро и Мюнхене. При этом дата и город еще могут измениться. Концерт должен быть согласован с артистом, площадкой и регулирующими органами.
2: Ну, о том, что... о том, что все может измениться, об этом уже нас можно не предупреждать. То, что, знаете, все изменится в этом смысле, это уже не просто никого не удивляет. Это, давайте признаем, уже стало главной частью шоу-выступления Канье Уэста в России. Да, изменение даты и города. И вот теперь, я считаю, что именно это уже организаторы и должны продавать как фишку. Бог с ним с концертом Канье Уэст. Это совершенно другой формат. Это квест Канье Уэст. Или найди Канье Уэста в России. Из этого же вообще можно сделать супершоу, да? Это покруче этого чахлого Канье, да? Чтобы, смотрите, россияне искали Канье Уэста по России. От Норильска до Сочи, от Калининграда до Камчатки. А главное, чтобы угадывали дату. Ведь самое интересное, это же угадать год, например, 2030 или 2098, например.
3: Можно ставки принимать в букмекерских конторах. Нет, ваш футбол.
2: А главное, найти Канье Уэста. Вот где вы стали искать, если вот вы...
3: Ну, вот тут, смотрите, тут серьезно произошло в этой ситуации с Канье Уэстом, как бы... Важное качественное изменение. Раньше мы все терли за Санкт-Петербург, да, как бы, а тут возникла Москва.
2: Да?
3: Уже обновилось все, да, обнулилась ситуация. То есть, как бы,
2: да,
3: Питер приелся.
2: Все, теперь можно, да, вот расширили по России. Вот вы, чтобы найти Канье Уэста, вы куда пошли? Вот сейчас вот давайте, раз, два, три, четыре, пять, я иду искать.
3: Слушайте, я лично никуда бы не вышел. Я же говорил же, что я обиделся на Канье Уэста и не пойду на его концерт. Вот как бы все, как бы он
2: меня достал. Это не для вас шоу, это шоу для людей азарт. Те, кто хочет найти, но самое остроумное. Значит, что там было сказано? Значит, как было сказано, Канье Уэст может выступить в Москве 10 июля 2027 года. Я прошу обратить внимание, господин Кремов, вы неправильно процитировали. Самые главные слова. Канье Уэст может выступить в Москве 10 июля 2027 года. То есть, наконец-то нашли и уже абсолютно на 100% по полной программе используют это то самое слово. Может. Нащупали то, что называется. Потому что ведь с этим словом можно назначать концерты Канье Уэста вообще когда угодно. А билеты продавать при этом всегда. Да? Ну и, конечно, самый умный ход здесь. Там было сказано, что... Дату указала турецкая компания, организовавшая концерт рэпера в Стамбуле. Турецкая компания. То есть, смотрите, если опять там в 1025 раз что-то пойдет с концертом не так, это все турки. Вы знаете, почему дату концерта в Москве указала турецкая компания?
3: Мало того, она еще указала в Рио-де-Жанейро и Мюнхене. То есть, как бы, видимо, когда вот у нас русская компания занимала, ну, когда принимающая сторона, что естественно, она занималась концертом в Питере, вот в Газпром-арене, ничего не получилось, а у турков, я думаю, получится.
2: Нет, а я, кстати, не уверен, что турк. А вы уверены, что у нее юридический адрес у этой турецкой компании не Москва, Малая Грузинская?
3: Там, ну, работают же турки там.
2: Кто вам сказал? Нет, просто если что, можно будет всегда сказать, это не мы. Почему дата 10 июля 2027 года? А знаете, вот тут, конечно, облажались, потому что что-то очень близкая дата. Потому что если они рассчитывают на короткую память, ну, как бы россиян, что типа к 10 июля 2027 года все, кто купил билеты на этот концерт, про него забудут, то, знаете, могут и не забыть. Вот чтобы реально наверняка забыли, надо назначать на 10 июля 2027 года. Шансов больше.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Kanye West в Петербурге, похоже, так и не появится. Американское агентство XS Opera подтвердило, что концерт не состоится. Там заявили, что после отказа «Газпром-арены» от проведения шоу выступление фактически перестало существовать. При этом в XS Opera утверждают, что организация

0: Тут никакого терпения не хватит. Вам нужно набраться нормально. Или просто набраться надо, как бы.
1: Даже два дня. Ну зачем? То есть нам опять сказали, потерпите. Знаете, нас, россиян, всегда просят что-то потерпеть. Да, мы нация самая терпеливая. Там потерпите, скоро жизнь наладится, и все будет хорошо. На протяжении всей истории это слышим. Но это ладно, это у нас. А то есть, ну, то есть теперь, смотрите, то есть теперь американское агентство, значит, взяло на вооружение эту тактику. Теперь нас они будут этим потерпеть и кормить. Мало мы, значит, этого коневаста, мы терпели, да, мы, так сказать, сколько мы уже терпим, да? Мы терпели, ночей не спали, страдали. Уже больше месяца теперь, сколько еще? У меня же терпелка скоро отвалится.
0: То есть в один день турецкое агентство проанонсировало концерт, как бы, летом в Москве, а американское агентство сказало, что его не будет в Петербурге. Причем с формировкой, что... Фактически выступление фактически перестало существовать.
1: Вот.
0: Что значит? Как,
1: это
0: как выступление
1: значит...
0: может перестать существовать? Как, фактически.
1: Да, тяжело. Понимаете, вот есть выступление и перестало существовать.
0: Фактически. Ну, а юридически?
1: А юридически и фактически вам сказали, потерпите. Понимаете? Потерпите. Ну, чуть-чуть, немного осталось. А вот знаете, что мы вам скажем? А мы не можем уже терпеть. Да, я понимаю, там мы, там вы, там, они нам хотят сказать, там, братья, да? Ну, потерпите, да? Ну, давайте, ну, подзатянем ремешки на Канье Вестушку, да? Чтоб братцы там, да? Давайте поднапряжемся. Знаете, как говорит народная мудрость там? Да, без труда не вытянешь и Канье Веста сюда. Да, там, терпение и труд, ждем, когда организаторы перетрут, да? Хочешь есть калачи, на Канье Веста, что там можно такое придумать?
0: Помолчи.
1: Да, ну вот.
0: А может быть, смотрите, а может быть, все гораздо страшнее, как бы, ситуация. Может быть, от нас скрывают, что Канье Вест умер. И... Просто рубят на этом деньги. Помните, они получают предоплату 50% от концерта. То есть он уже получил за петербургский концерт, даже если его не будет, там, за московский. А вот на нем наживаются, как бы. А он где-то лежит.
1: Тогда сколько ждать? Сколько Ладно, терпеть?
0: Бесконечно.
1: Нет, у нас терпения хватит же, да?
0: Хватит.
1: До второго пришествия.
0: Ну, конечно, да, потерпим.
1: Ну, а вы сколько? Я вижу, вы уже так запаслись. Ну, терпение присели уже так, да?
0: Запас терпением, попкорном.
1: Да. Ну что, потерпим, друзья. Ну, сколько там, да, ну, до 30-го, до 30-го же, послезавтра уже, да?
0: Ну, какое число? Сегодня 20, да, хотя я ошибся, 28 сегодня уже, время
1: летит. Да, 20, уже летит, уже, видите, послезавтра, значит, узнаем, что концерт Канье Веста, возможно, фактически. Может быть, фактически, возможно, состоится не сейчас и не здесь, а потом
0: и, там.
1: И тогда, и там.

0: Рекорд реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн».

Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: бессмысленно без слушателей, а это место нашей программы совершенно бессмысленно без пишущих слушателей, то есть без вас, дорогие наши. Вы понаписали нам, как обычно, кучу всего, кое-что из этой кучи сейчас почитаем в эфир «Народные новости», что там.
1: Ну, тут произошел такой инцидент в Москве, разумеется, что пьяный дебошир лежал в метро, в вагоне метро на скамейке и матерился. Человек его пытался пристыдить, делал ему замечание, а потом решил его поднять за нос, ну, чтобы он сел и перестал материться. И этому человеку, который поднимал за нос, а не тот, который лежал и матерился, дали 15 суток. И в связи с этим, в общем, вызревает логичный вопрос. А как вот бороться, вот, ну, как-то, ну, как сознательные граждане, мы, как вот бороться с правонарушителями, с дебоширами? То есть те, кто нарушает общественный порядок в общественных местах. Как их можно приструнить, разумеется, на каких-то примерах твоих жизненных? Может быть, ты видел, может быть, тебя видели как-то, ну, вот что-то. Ну, и вот, например, такое вот сообщение. «Мой муж женщин не бьет, но однажды он напрыгнул и покатал по земле одну пьяную даму, которая сидела на заборе. Никогда не видела, чтобы люди так быстро трезвели».
0: Подождите, я не понял. Ее муж женщин не бьет, ее муж бьет только дам.
1: Нет, он не сказал, что побил. Напрыгнул и покатал.
0: Мой муж женщин не бьет, мой муж только дам катает, да?
1: Да, даже пьяных.
0: Ну это просто джентльмен, это просто очень галантно. А что, я понимаю, что еще покатал это в каком смысле? Куда, что случилось?
1: По земле, возможно.
0: Я просто никогда не знал этого термина. Женщин по это знаю, по того знаю.
1: А покатать это... Покатать тоже можно от души.
0: Нет, можно, нет, я догадываюсь, что может физически на ней катаются, да, кругленькие такие женщины. Что произошло?
1: Ну, же с горки я спустил колбаской, знаете.
0: Зачем?
1: Ну, она сидела пьяная на заборе и, наверное, и материлась, или могла упасть с забора, как бы.
0: А она пишет, что материлась?
1: Нет, материлась.
0: Это ваша догадка?
1: Да, моя догадка. Ну, а если вы сидите пьяный на заборе, уж материться
0: не будет? Нет, я понятия не имею, надо звонить, узнавать, зачем, как, кто это пишет? Нет, это, тут надо звонить. Катать женщину, это просто само по себе интересно. Муж покатал женщину. Кто пишет?
1: Левица. Левица П.
0: Не, я не найду. Ну, да, давайте, да, да. Не, не могу.
1: Так.
0: Нет, что еще? Левица.
1: Вот по теме. Если дебошир трезвый, мочить. Я человек не жестокий, но бывают охреневшие. А если дебошир пьяный, то упаковывать. Пьяного бить нечестно, как и слабого. Если трезвый, но слабый, тоже упаковывать. Если пьяный и сильный, открыть огонь по нежизненно важным органам.
0: А у пьяного нежизненно важные органы – это все тело.
1: Все тело, понимаю, да, абсолютно.
0: А, значит, еще раз, давайте разберемся. Значит, а трезвого что делать? Мочить?
1: Мочить, да. Я человек не жестокий, но бывает...
0: Нет, конечно, абсолютно, нет, ну, разумеется, понятно.
1: Он проявляет благородство, да. Что пьяного бить нельзя, как
0: а вот только упаковывать, да? А вот теперь скажите мне, а вот это вот тонкая разница, значит, вот упаковывать, отмочить, это чем отличается?
1: Ну, как бы, ну, что, ну, все же поняли, упаковывать это упаковывать, вот прокатать его,
0: не знаю. А, просто прокатить, да, чуть-чуть? Нет, как? Нет, дорогой мой, это настолько, это требует детализации. Так, ну, мы просто не разберемся, потому что... Ну, я думаю, что такое мочить? Умочить тоже сложно.
1: Понижительно важным органом.
0: А, вот это тоже очень важно. А вот смотрите, так просто, ничего личного. Вот насколько вот это жизненно важный? Вот.
1: Ну, для жизни не важный совершенно.
0: А для?
1: Для вашей, для досуга уже, у вас тоже уже не важно.
0: А для чего?
1: Ну, так просто.
0: Ну. Нет, такие новости достаточно часто приходят. Кстати, тут была тоже недавно грустная какая-то, я видел прям видос где-то, не помню, в Волгограде, по-моему.
1: Да, да.
0: Какая-то там разборка, этот его подстрелил. Чего они стреляют, я даже не знаю, там, что подстрелил его, там, сказать. Вот такая же, по большому счету, история, только закончилась все очень плохо. Трагически. Но вот давайте так. Вот это все это мочить, это все это упаковывать конкретно. Мочить нельзя. Сам, тебя самого, да. Сам знаешь, что будет.
1: Даже понижись на важный орган.
0: Ну, упаковывать. Упаковывать по жизненно важным органам.
1: Ну да, за все жизненно важные органы его тянуть, как бы, в кутузку.
0: Сейчас. Я просто думаю, нет, все-таки это на самом деле не надо за это. Это все-таки жизненно важно. Если так совсем все тянуть, то.
1: А вот еще конкретная история. Вот. Мое почтение КХ. Я каждое утро езжу на работу от метро Чертановская. Там дежурная по станции, типичная такая баба с лицом Николая Фоменко. При мне она отметелила двух буйных таджиков, а бомжа пьяного тащила по полу за штаны. Наказывать хулиганов надо такими вот нашими русскими бабами.
0: Так, подождите, так, разберем типичную ситуацию в метро Чертаново. Значит, женщина обычная, с лицом обычным Николая Фоменко, что делает?
1: тащит бомжа пьяного за штаны.
0: Это обычное дело на Чертанова?
1: Ну да.
0: Ага.
1: Я просто... Еще прямо, знаете, типичные фоменковские шутки с русского радио, можно вслух проговаривать. Типа там, лучше колымить на Гондурасе, чем гондурасить на Колыме.
0: Типичный Чертанова. Нет, конечно, это хорошо, но просто я на Чертанова, видимо, давно был, реально. Я не знаю, что там так.
1: Типичная баба. Согласитесь, вот такое вот типичное же у него.
0: Нет, обычное женское лицо. Нет, ну действительно, вот как... Мне на женщин, может, везет чуть-чуть больше. Я последний раз типичную женщину с лицом Николая Фоменко видел никогда. Но все-таки на черта... А ее взяли туда работать, ну, из-за лица,
1: наверное, чтобы она шуточки эти проговаривала в диктофон свой.
0: Так, ну давайте я почитаю. Вот пишет, пишет человек, 2013 год, пишет человек. Я прилетел в Париж, первый раз в Европе оказался, но еду я в метро на 8-й линии, проезжаю станцию, тут по-французски я не
1: очень... Экольмилитар, академия.
0: Да, да, в районе Марсового поля. И мне тут мысль приходит, что можно ведь материться в вагоне, никто же не поймет. Оказалось, что это не так. Меня 3 человека попросили замолчать на чисто русском языке. Я вообще понять не могу, почему так произошло. А почему же так произошло? Невероятно. Ну, давайте еще раз. Что произошло? То есть в парижском метро в какой-то момент в вагоне материлось 4 по-русски.
1: Ну да. Но это еще как бы Владимир Семенович Высоцкий отмечал, что в общественных парижских туалетах есть надписи на русском языке. Это, возможно, тоже какие-то потомки белоэмигрантов.
0: Конечно,
1: или просто с твоего рейса по попутчике ехали. Ты же из аэропорта ехал.
0: А ведь, ну то есть, знаешь, какой вывод? Мораль какая? То есть все-таки материться в французском метро в парижском не так и безопасно. То есть тебя могут понять. И значит, материться нужно в каком метро? Где точно не поймут?
1: Ну, сейчас я пошел есть. Да. А вот!
0: В каком метро, я имею в виду? Какой стал? Я думаю...
1: Вот-вот! Да, если же пример наших слушателей, где девушка матерится безнаказанно. Я помню, матерился в метро Самары. Но мне ничего за это не было. И, скорее всего, потому, что я был один в вагоне. Там вообще в метро мало людей. Это странно. Странное метро. Оно меня так удивило, что я в Самару, я не езжу уже 8 лет.
0: Оно настолько странное в Самаре, что его там нет.
1: Я тут посмотрел, есть.
0: Есть, да?
1: Да. Одна линия, ну есть.
0: Одна линия. А что там еще делать тогда?
1: А там никто не ездит.
0: Если не материться. Нет, понятно. Ну зашел ты в метро, что там еще делать?
1: Ну да, если...
0: Вы бы зашли в метро в Самаре, что бы вы сказали?
1: Вот так, я примерно. Бы даже еще на эскалаторе бы начал как бы там.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: В Москве появилась няня для взрослых мужчин. За 20 тысяч рублей в час она обещает убаюкивать, обнимать, гладить по голове и просто выслушивать клиентов. Интим в услугу не входит. Здесь укроют пледом, заварят чай и скажут: «Ты хороший, ты справился, а теперь просто отдохни», говорится в объявлении. Спрос на услугу, по словам женщины, огромный. В день ей пишут около 100 мужчин. Встречи проходят в парках, кинотеатрах или у заказчика, где можно вместе приготовить ужин.
1: Чё, и в парках нет интима? И даже после ужина? Слушайте, нет, в это я не верю. Это вот что-то тут не так. Это какие-то, знаете, очень хитрые интим-услуги для импотентов. Знаете, для тех, у кого уже не стоит просто няня, например. И тем более, это же в Москве, да?
2: В Москве, а в Москве.
1: То есть, смотрите, значит, это, видимо, я понял, в чем дело. Я сначала так офигел просто, думаю, что это такое? Теперь все стало на свои места. Это, видимо, интим-услуги для совсем искушенных. Да, вот для развращенных. Для тех, кто уже в этой жизни попробовал все. Знаете, у кого уже там с группой было, с переодеваниями было, с бабушкой, как у Колобка, и с дедушкой было, там с плеткой было, с прищепкой было, там со щеколдой было, с жимолостью было. А вот совсем без секса, секса такого еще не было. Да? То есть это услуга для самых таких конченных московских извращенцев. Интим без секса.
2: Вот, кстати, вот как без секса, действительно, в парке странно. Потому что в Москве же разные парки бывают. Есть там сад Эрмитаж, например. Или Александровский сад. Там я верю. Но есть такой Битцевский лесопарк.
1: Нет, там невозможно. Там практически невозможно.
2: Там или Лосиный остров, там или что-то.
1: Ну, Лосиный остров, конечно, какой смысл? Деньги на ветер. И не надо тут, слушайте, нам бла-бла-бла, не надо иллюзий, что это типа не интим-услуга. Еще какая интим-услуга? Только еще раз, это для самых извращенных и все повидавших. Смотрите, даже само это объявление, оно выглядит как обычная там реклама на каком-нибудь там секс-сайте. Смотрите, то есть в Москве там было сказано, появилась там няня для взрослых мужчин. Уже для взрослых, да? Дальше там было сказано, что такое, типа, за 20 тысяч рублей там в час она обещает убаюкать, обнять и гладить по голове. Так это за 20 тысяч. От 20, видимо, тут уже начинают гладить не по голове, а уже по животику, например, да? Ну и потом, послушайте, ну какой идиот поверит, что тебя обнимают и гладит незнакомая тетя за деньги? И что это не интим? А как это еще назвать? Смотрите, к тебе домой пришла незнакомая тетка и начинает тебя гладить. Что это, если не интим?
2: Ну, в общем-то, это достаточно интимные отношения. Когда тебя гладят по голове, говорят тебе слова поддержки, это интимные.
1: А вот Антес, смотрите, вот такая история. И вот, значит, пришла она, значит, начала там тебя гладить по голове, там, как было сказано, укрыла пледом, говорит, ты хороший, что там, ты справишься, а теперь просто отдохни, значит, она приговаривает тебя и гладит. И тут, значит, случайно возвращается из командировки его жена. И видит, как какая-то тетка его мужа гладит и приговаривает, ты хороший, ты справишься, а теперь просто отдохни. Как вам кажется, она поверит, что интима не было. Ее можно будет убедить, что, Свет, это не интим, это чисто няня меня гладит. А до того, как ты вошла, она гладила только по голове. Вообще.
2: Ну, слушайте, а если как бы жена узнает, что, если даже поверит, что интима не было, она еще гораздо больше ему втащит, потому что за 20 тысяч даже интима не было. Кретин ты!
1: Дебил, да?
2: Но дурья твоя башка, как бы.
1: Но и потом, слушайте, по голове они там гладят. А вдруг у кого-то от этого эрекция? Может быть, знаете, у кого-то есть непосредственная связь головы и пиписа.
2: А это вообще
1: прямая линия, в плохом смысле этого слова, я имею в виду. Когда еще и в парке, например, кажется, по голове. Это же точно, это шо?
2: Ну, это не. И в кинотеатре. Смотри, я бы очень не хотел оказаться в кинотеатре, если передо мной сидит пара, как бы, они гладят его по голове, что-то там бормочет. Они мешают мне смотреть.
1: Особенно если плед.
2: Да, что-то пледом накрыло. Это как бы очень не хотелось бы. Мешают смотреть мне фильм. И Колобка.
1: Тогда у меня вот просто вопрос. Это в Москве. А почему такие услуги только в Москве? Почему, скажем, не в Кызыле? Или в Кызыле мужикам няня не нужна там?
2: Только в Кызыле за 20 тысяч можно мужику месяц жить. Без няни обойдется вполне.
1: Да, в Кызыле лишних 20 тысяч нет. Ну, хотя бы, не знаю, не няня, может быть, собутыль няня какая-нибудь и так далее. А в Москве, да, 20 тысяч всегда есть лишние, пожалуйста. Ну, и потом, знаете, я вам скажу, вот эти современные няни, они очень хорошо устроились. Там же вам сказано, ужин готовит с клиентом вместе. Даже ужин вместе с клиентом.
2: То есть она еще и спахавала за его счет.
1: Да, конечно. То есть раньше, смотрите, они сами ужин готовили. Вообще, что такое раньше няни? Раньше няни, там, я не знаю, там, да даже, не знаю, пушкинская Арина Родионовна, да, это выкармливали младенцев. Ну, она его не выкармливала, там, его сестру, ну, неважно. А эта няня просто ужин. А что, выкормить вот этого клиента слабо? И, кстати, может быть, в этом разгадка, может быть, эти клиенты на это и надеются, что их няня выкормит сисей. Ну, или хотя бы просто ее покажет.
2: Но в случае с Ириной Родионовной взрослый Пушкин с ней бухал. Что тоже в стихах.
1: Выпьем с горем. Это само собой. Но они надеются, что выпили, и началось. Как это называется? Вскармливание сисей. Как в этом случае. Как это? Услуга. Нет.
2: Накрыла пледом, и он сосет сиську.
3: Подпленка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Главы японских корпораций массово усыновляют взрослых мужчин, чтобы передавать им семейный бизнес. Это традиция мукаёси. Если в семье нет подходящего наследника, глава бизнеса может усыновить толкового мужчину со стороны, который берет фамилию и становится преемником. В Японии ежегодно происходит около 80 тысяч таких усыновлений, причем 98% приходится на мужчин в возрасте 20-30 лет. По этой схеме бизнес передавали в частности в Сузуки, Toyota, Nintendo, Canon и Kikkoman.
2: Мукаёси? А я под мукаёси не подхожу? Как вот из меня мукаёси?
3: Слушайте, какой из вас мукаёси? Вы, там же сказано 20-30 лет. Толковых мужчин.
2: Хорошо, допустим, для мукаёси я староват, но зато я уже такой сознательный, я уже взрослый такой, мукаёси. Я, знаете, я все деньги компании не про мукаёсю. В отличие от этих молодых. Но я просто не очень понял. Значит, там, кто там, да, руководитель, главы, да, компаний японских, массово усыновляют взрослых мужчин, чтобы передать семейный бизнес. А что им, вот некоторые европейские традиции не нравятся? Знаете, когда, чтобы передать свой семейный бизнес, главы компаний никого не усыновляют, а просто на взрослых мужчинах женятся. Знаете, Жан-Жак женился на Жак-Жане.
3: Ну, там они женятся не на толковых мужчинах, понимаете? Меня вот больше всего смущает, смотрите. Совершенно такие бестолковых, ветреных такими. То есть получается, что по факту, что, как бы, например, нынешний глава и хозяин Судзуки по факту не Судзуки по-настоящему, по фамилии. Кем угодно, может быть, там, Зильберман, там, ну, как угодно. Ну,
2: то есть, вам для вас это важно?
3: Не, ну, просто,
2: я знаю, что
3: семейные компании, там, Судзуки, Нинтендо, знаете, там...
2: Конечно, нет, я и говорю, что с усыновлением очень много проблем. Да, вот действительно есть некоторые проблемы. А вдруг, например, сын усыновленный, он же малоизвестный мужик с улицы, значит, получит компанию и передаст ее уже, в свою очередь, не своему сыну, а алкомаркету за бухло. Ну, то есть просто пропьет, нет? Потому что у меня тут вопрос, а кого они усыновляют? Как это происходит? То есть просто какого-то рандомного чувака с улицы?
3: Или да, присматривается к нему, смотри, толковый, вроде толковый.
2: Или они хотя бы один раз с ним где-то, может быть, там бахнули, или... Знаете, сын, он же собутыльник. Или там сосед со статусом сынок.
3: Конечно,
2: там, таксист, он же сынишка.
3: Конечно, да. Конечно, бахнул. Потому что в японской корпоративной культуре это обязательный элемент, как бы выпивать, как бы, с сотрудниками, с подчиненными. Нет, серьезно,
2: с сыном.
3: Если отказываешься выпить, как бы, это оскорбление начальника.
2: Тем более с усыновленным сыном. Представляешь, ты мой сын, а ты что, не это, да? Ну, я надеюсь, все-таки с хорошими, да? То есть будут, ну, хороших сыновей
3: убирать. Толковых, да.
2: А вот если там тебя грабят теперь на улице, например, да, там, да, а потом ты его компанию. Сынок грабит, да, наверное, нехорошо.
3: Просто толково грабит, как бы.
2: Нет, толково другое дело.
3: Талантливо, с огоньком.
2: Слушайте, а в чем смысл этой фигни? Отдать компанию левому чуваку. И лучше ли ее просто там, не знаю, на Авито в раздел «Ищу собутыльника» отдать просто? Больше шансов, что она попадет в хорошие руки просто.
3: Ну, я не знаю, ну как отдать, как-то не хочется.
2: Ну,
3: я бы не отдал.
2: А просто мужичку на улице, он же сын.
3: Ну, как, ну вот нужно его проверить сначала, какой-то тест.
2: Как? Как на сына? Тест на сына, это как?
3: Присматриваться к нему, может, камеры установить.
2: Нет, а может быть, какие-то есть
3: сражения.
2: Простые тесты. Например, дайте рукопожатие.
3: Ну, как крепко, нормально, по-мужски жмешь, по-пацански.
2: Сын какой должен быть хороший. Сын, чтобы ему отдать незнакомому мужику компанию.
3: Я даже представить себе не могу, насколько человек должен быть хороший и толковый, чтобы ему отдать концерн Судзуки. Вот просто я вообще такого представить, я вообще никого не могу.
2: На сына не тянет.
3: Если бы у меня был концерн Судзуки, я бы, да блин, я бы удавился бы, но никому не отдал бы это.
2: Нет, есть вариант. Ну, а сын не сын, но вот, как сказать, ну, только просто, вот, знаете, зачем доводить до сына. Просто в кулак, как это называется, семя, да, и Судзуки твой. Ну, просто раз.
3: Я не понимаю сына. Вашего бизнес-плана.
2: Нет, знаете, бизнес-план
3: по завоеванию концерна
2: Судзуки. Советую японцам. Они же любят всякую эту историю. Не обязательно прям сын. Ну, просто вот это вот туда-сюда, это раз.
3: И разбежали.
2: А компания твоя.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 54 минуты. Кремов уже привстал, надел свою белую батистовую сорочку с пышными кружевами, собрался уходить, но нет, господин Кремов. 5 минут, читаем сообщение «Чего там».
1: Ну, чего там, чего там? Очень много чего нам пишут, вот, например, ну, как раз советы нам дают наши постоянные слушатели, проверенные как по сценарию эфира, как его вести. Ну, они как бы, мы должны к ним прислушиваться. Вот, например, Лев, наш постоянный слушатель, пишет: «Я на работе. Давайте побольше про члены. Вся фабрика вас слушает». Вся... Это ж какая ответственность! Цельная фабрика нас слушает. Ну, фабрика!
0: Для члена это ответственность, конечно. Ну, сейчас что делать тогда? Сейчас, подождите, вся фабрика. Как, сейчас, секунду, я, знаете, я... Кто это пишет?
1: Это пишет Лев.
0: Так, Лев. Это который Супер-Лев?
1: Да, которого, а какой еще Лев? А вы что, прямо на фабрику ему звоните?
0: Вот сейчас посмотрим, подождите. 31. Так. У вас уже заготовка есть какая-то про
1: члены? Про члены? Слушайте, я вот сейчас архив подниму свой, там сейчас члены.

0: Сейчас он приехал. Слушай.
1: Алёсик.
0: Да-да. Добрый вечер. Это...
1: Добрый вечер.
0: Это членофабрика?
1: Ой, она... Почему так называется?
0: Это мы хотим узнать
1: я
0: у тебя.
1: Понял, да.
0: Это все
1: нет,
0: ты понял.
1: Все слушают, чтобы как-то повеселее.
0: Нет, подожди. А вот это-то мы и хотели узнать. А что это за фабрика, где все слушают и хотят слушать про члены?
1: А это вот мы еду разводим, вот курьеры тут все сидят.
0: А это вы называете фабрикой?
2: А вы там делаете
1: да,
2: еду,
1: ну,
2: да?
1: Еду производят, и курьеры разводят.
0: Вы производите еду. А какую ты еду произвел сегодня по члену?
1: Доставку вот эту всякую вы заказываете.
0: А члены вам в этом помогают, да?
1: Если ну, что? Еда, юмор, смешно, все смеются, всем весело.
0: А, смеются?
1: Улыбаются.
2: Я больше не буду заказывать ничего.
0: Я и до этого не заказывал, слава богу. Теперь-то точно нет. Ну хорошо, дорогой мой, а ты конкретно какую вот роль в этой цепочке?
1: Ты я менеджер, звено? Я за компьютером. Я принимаю заказы, обрабатываю тут все.
2: Менеджер и договаривается о членах, как бы такая. Менеджерская функция такая.
0: Ну ты договорился, молодец, ты с нами договорился. Так, ну, хорошо, хорошо. Что нужно, чтобы вы это, с огоньком, так, что сказать такое?
1: А ты не, как обычно, вот все.
2: Обычно. Было нормально по членам сегодня, да? То есть, как бы, выполнили норму такую, среднюю?
1: Да, да, нет.
2: А, вот, ну все хорошо,
0: видите. То есть, уже больше особо и не надо, да? Ну да, хорошо. Все, ладно, все, да. Что бы, если в этом случае, говорит, фабрики, привет или что?
2: Да.
0: Пусть, раньше, девочки фабричные с мальчиком.
2: Ну, помахать можно.
0: Да, давайте, надо. Мы помашем, да?
1: Да, спасибо вам.
2: Пожалуйста, нам не трудно. Зачем?
0: Слушайте, а фабрика сейчас вся слушает? Нет, кстати. Вот, давайте пускай все они. Что не? Нет, дорогой мой, давай, мы хотим услышать всю фабрику.
1: Сейчас, секунду. А, вот мой... Скажи что-нибудь. Здрасте, алло, я выйти.
2: А кто ты?
1: О, это курьер.
0: А кто еще может быть? А вы думаете, а член сам?
2: Немноголюдная фабрика.
0: Нет, разговаривает.
1: А они уехали сейчас все, они на заказах уехали.
0: А ты один разговариваешь с радио про члены, да?
1: Ну, да, получается.
0: Хорошая работа, кстати. Получилось. А сколько зарабатываешь? Зарплата какая у тебя?
1: Ну, где-то 65.
0: 65 за разговоры с радио про члены, ну, не так уж, кстати, много, на самом деле.
2: Не, ну, нормально.
1: А я просто около дома работаю.
0: А, это около дома, это да. Нашел работу тепло около дома.
2: Не то, что мы тащимся с другого конца города.
0: Чувак, а что еще входит в твои обязанности, кроме вот этого?
1: Ну, отчеты всякие делают.
0: А, ну еще какие-то ерунда. Там уже, да, это по мелочи уже. Все. Понятно. Ну что, все тогда, да, спасибо. Чего, да. Давайте вот, поблагодарить.
2: А вот претензии предъявляют к нам. Андрей, даже Андрей Иванов. Все это хорошо и интересно, но я так и не понял, пишет он капслоком, почему вместо рекорда в Саратове бизнес-ФМ? Вы так и не объяснили популярно.
0: Ну, видимо, какой-то бизнес замутил.
2: Замутил, да.
0: А кто это пишет?
2: Сейчас, Андрей секунду. Иванов.
0: Сейчас, это надо звонить, серьезно.
2: Думаю, что мы
0: Андрей Иванов, время
2: 59.
0: Какое? Не, сейчас, может быть, успею. Я нашел. Так, сейчас. Сейчас. Это надо звонить. Тут же, тем более, что это там не фабрика.
2: То есть там точно про члены сегодня не звучит на бизнес-ФМ, да?
0: Кто знает? Вы слушаете бизнес-ФМ? Вы знаете, что там звучит вообще? Нет?
2: Ну, я...
0: Там, а это что, по-вашему, не бизнес, не дело? Сейчас, кто так, Андрей, да? Пим, нет?
3: Алло.
0: Андрей, дорогой мой, очень мало времени, а вопрос крайне серьезный. Сам нам написал 21.00, быстро. У вас в Саратове вместо рекорда звучит бизнес-ФМ, да?
3: Да, так это.
0: Да, что там сейчас звучит конкретно?
3: Так я его не слушаю, откуда я знаю.
0: Откуда ты знаешь, что он там звучит?
3: Ну, послушал один раз и все.
2: Ну, один раз обжегся, думал рекорд, а там бизнес-ФМ. Такая подстава.
0: То есть включил, а ты не помнишь, когда вот на чем там обжег, когда ты включил, что там звучало конкретно?
3: Ну, там разговоры,
0: то ли дело вот
2: у нас, да.
0: Вот, все, поэтому с разговорами пора заканчивать. Во, а это другое дело, другое, да, все. Тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
2: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
4: Все подкасты Крем-Хруст-Шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. В эфире
5: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати».

ты мой голос, это значит только одно, что Тим Вокс наконец-то накопил и уехал отдыхать. Мы его с этим поздравляем. Зовут меня Саша Ашварин. Всем привет. Ближайшие 2 часа проведу вместе с вами в одной большой компании. Впереди у нас с вами 2 часа танцевальной музыки, ярких ритмов и, ну, просто отличного настроения. Поэтому давайте устраивайтесь поудобнее. Мы этот понедельник завершать будем максимально ярко. Готовьте

принципе, уже, наверное, стемнело у всех, кто сейчас нас слышит. Огни города становятся ярче, улицы наполняются особенной вечерней атмосферой. И где-то прямо сейчас звучит музыка, которую вы, я думаю, сделаете погромче, потому что смотрю на трек-лист ближайших 30 минут и понимаю, что этот рекорд пати какой-то прямо особенный у нас получается сегодня. Понедельничный, да, будничный, да, осенний не только. Совсем скоро уже октябрь, поэтому давайте теплый сентябрь уже провожать яркими танцами, и делать это мы будем еще 90 минут, которые у нас с вами есть в распоряжении.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40 0+.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

Я хочу вам напомнить о том, что Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». Уже на этой неделе, кстати, он состоится. На трех танцполах Ледового выступит Сванки Тюнс, Вова Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена других двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября встречаемся в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности прямо сейчас есть на сайте radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Ну а мы с вами продолжаем двигаться. Здесь Рекорд Пати. Еще час в нашем распоряжении есть. Погнали! Рекорд.

радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

середине второго часа Рекорд Пати. Хочу напомнить вам о том, что есть у нас такой сайт radiorecord.ru, хотя вы об этом прекрасно уже знаете, и мобильное приложение Радио Рекорд, если у вас его еще нет, качайте, пожалуйста, делайте это прямо сейчас. И там и там более 100 онлайн-радиопотоков на совершенно любой вкус. Мне, если честно, нравятся чиловые радиостанции, особенно вот сейчас, вечерочком, осенним, можно собраться с друзьями, отдохнуть, расслабиться. Не знаю, как вы это делаете обычно, делайте так, как вам нравится. Главное, музыкальный фон для вас будет работать 24 на 7, совершенно бесплатно, 7 дней в неделю, 365, а иногда даже 366 дней в году. Поэтому радио

radio.kp.ru. Пожалуйста, заходите, смотрите, добавляйте радиостанции в избранное. Там же еще и треки можно в избранное добавить. Представляете, как ваша музыкальная база сразу вырастет. Вот это я понимаю. Хороший музыкальный сервис. Вот так и скажу. Еще 30 минут. На

Пати на сегодня. Напомню, что записи радиошоу, которые здесь звучат в эфире главной танцевальной радиостанции страны, вы можете найти всегда в нашем отдельном телеграм-канале Рекорд Плейлист. Заходите туда, качайте, смотрите, лайкайте, участвуйте в жизни нашего большого музыкального комьюнити. Ну а далее по курсу здесь еще больше классных хитов обязательно будет. Кстати, через час здесь появится уже Фью и Кефир. За ним сразу. Представляешь? Вот такой вот вечер у нас с тобой будет. Поэтому я с вами прощаюсь. До дня завтрашнего, кем бы вы ни были, будьте лучше, пока, ну а больше музыки дальше продолжается.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
2: «Рекорд Клаб».

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Сегодня Мотург открывает мой микс красивым треком «Golden Sun». Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб с Кефиром».

Мягкость звучания привлекает меня возможностью заполнить ощущения чем-то своим, личным. Появляется перспектива увидеть и осознать самого себя. С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Аргентинец Гастон Кавло, выступающий под именем Овлак, сегодня представляет трек под романтичным названием «Memories of Tomorrow», то есть «Воспоминания о завтра». Красиво звучащая идиома. От нее веет теплом и спокойствием, как от музыки, звучащей сейчас. Это Рекорд Клаб с кефиром. Напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера.

Мы в данный момент находимся в расположении последних дней сентября 2026 года. Окружающий нас мир стремительно изменился за последние годы, и что мы видим в новом наступающем мирообразовании? Что человек не способен меняться в течение тысячелетий, и, вполне возможно, мы должны уступить место новому, более совершенному виду существ, которые будут главенствовать на Земле в обозримом будущем. Но подобные мысли не должны занимать вас часто и глубоко. Похоже, настало время задуматься. Напомню, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной. Это «DJ Кефир».

Насколько мне известно, феномен танцевальной музыки в том, что она через физическую рефлексию работает напрямую с нашим подсознанием и сознанием. И в этом есть четкая структура, основанная на работе наших химических связей. Я лично по себе знаю, что на танцполе вполне достаточно только музыки и хорошего качественного звука. В эфире Рекорд Клаб с кефиром.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это Диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Диджей Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

услуги радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.